самый первый пункт, который нужно уяснить всем мужчинам и женщинам. Это природа мужчины и природа женщин. Все вы, наверное, знаете, в ведической астрологии есть такие планеты, как Солнце и Луна. Можете мне подсказать, Солнце – это дающая планета или принимающая? Точно, 100%. Хорошо. То есть Солнце – это дающая, а Луна – принимающая. То есть она светит отраженным светом. Согласны? Вы можете сказать, что Луна менее красива? Нет, она по-своему красива, но она более прохладная, да? Но она принимает свет Солнца. Вот она сначала его приняла, а потом отразила. Это понятно, да? Так вот, женская и мужская природа – это то же самое. Мужчина – он дающая сторона, а женщина – грациозная, принимающая и потом отражающая этот свет. Вот когда рассказываешь про Солнце и про Луну, это вроде как бы понятно. Но когда мы переходим к практической жизни, мы вдруг понимаем, что женщины, ну причем принимающая, это не обозначает, что только хорошая. Она может принять и какое-то, ну допустим, какое-то наставление, принять даже какую-то строгость со стороны мужчины, но она должна уметь принимать. То есть ее природа, она более мягкая по своей, да, природе женщина. И Луна, ее свет более мягкий. Но попробуйте принять, если вот ваша энергия Солнца, вы направлены именно, это идет как бы энергия от вас к внешнему, да, миру. А Луна наоборот, она извне принимает в себя. Если мы представим себе чайник и чашечку, да, то есть, допустим, из чайника льется вода в чашку, да, чаша – это женская энергия, а из чайника мужская, да, даже физиологически мужчина дает семя, а женщина должна его принять. Если женщина начнет давать, то она на себя, конечно, может взять роль чайника, а мужчина чашки, но это будет неэффективно. К сожалению, на вот этом вот, так сказать, на этом пункте спотыкается огромное, если не подавляющее количество людей. Женщины не умеют принимать, а мужчины, соответственно, из-за того, что женщина не умеет принимать, мужчина перестает учиться давать. Это взаимная, так сказать, проблема, но, как правило, поскольку женщина, она больше связана с отношениями, то всегда лучше начинать с женщины. Каждый из обоих, и мужчина, и женщина, может способствовать изменению другого человека. То есть, скажем так, если женщина хочет, чтобы мужчина больше отдавал, на что 95% россиянок жалуются мне на своих консультациях, что они не получают от мужчин то, что они хотят. Любви, подарков, зарплаты, ну и так далее. Мужчины жалуются, что женщины их не ценят. А что такое оценить? Это принять, да? И так далее. Не ценят, не восхищаются, потому что когда вы восхищаетесь, вы принимаете энергию этого человека и говорите «да». Это то, что действительно. То есть, если, допустим, женщина, она бы научилась принимать грациозно то, что ей дают, а она бы автоматически мужчину делала мужчиной. Вообще-то, если по большому счету, если мы скажем, что такое счастье, вот именно в отношениях мужчина и женщина, можно это очень просто выразить. Вот вы себе, наверное, даже запишите, потому что потом забудете. Женщина счастлива тогда, когда она себя чувствует женщиной. А мужчина счастлив когда с той женщиной, с которой он себя чувствует мужчиной. Если кто-то с этим не согласен, можно будет потом поспорить. Но на самом деле, любому мужчине нравится женщина, с которой он себя чувствует мужчиной. А женщине нравится мужчина, с которой она себя чувствует женщиной. То есть фактически получается гармония. И у каждого из нас есть мужское и женское начало. Причем у женщины это начало более, по идее, должно быть более выражено. А мужское начало как

Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Master.

Я читал однажды про молодых богатых людей Америки. И один с какой-то страны мусульманской приехал. И он открыл фирму по... Они делали... У нас в нашей стране явно этого пока еще нет. Оптимизация рабочих мест. Такая сфера управления они там. Как эффективно использовать работников на предприятии. Какое количество нужно именно вот на этом вот предприятии. Чтобы не брать мало или наоборот не брать много, чтобы там, не платить кучу денег там, за непонятную работу. То есть оптимизация рабочего места. Подбор персонала конкретно. У него очень хорошо это дело пошло. Он там с каким-то компаньоном, там, умный мальчик оказался. Пошло, у него клиенты появились, и все хорошо вроде бы, да? Да не вроде бы, а точно хорошо. Все у него хорошо идет, он на своем месте. Но однажды он... Что он любил делать? Он любил готовить хлеб. Это просто свое хобби у него было. Хлеб готовит. И он такой интересуется этим, и хлеб готовит не просто хлеб, а вот какие-то всякие штуки туда добавляет. Там, орехи там какие-нибудь, там еще какие-то там. И там все родственники, ну просто там все влюблены в его хлеб. А друзья его говорят, слушай, делай нам хлеб тоже. Он начал этот хлеб делать, и тут один из старших в семье, ну, так как из мусульманского культуры, они там все же очень большими семьями живут. Говорят ему, а ты, говорит, открой этот цех. Хлебный, в Америке там, ему говорят. Открою хлебный цех кондитерский, по производству хлеба, вернее. Ну, он что-то так подумал, ну, так как он умный, он там на калькуляторе все это просчитал, ну, вроде бы можно попробовать, ничего такого страшного нет. И вот он сейчас приходит, у него свое предприятие, это оптимизация рабочего места, там какая-то целая там уже у них там серьезная кухня. Но помимо этого у него еще есть свой цех. Где куда он как хобби занимается, вкладывает свою душу, ему нравится самому готовить этот хлеб, он приходит замесывает, ну, все вот эти вот штуки там, а люди какие-то у него работают, он их обучился, и у него спрашивают, ну как доход, он говорит, доход очень маленький, всего 2 миллиона в год. Ну, то есть я, говорит, основном зарабатываю там. Но вот это, говорит, то, что мне приносит удовольствие. Для среднего российского человека 2 миллиона долларов в год. Деньги. Факт. Это вот делать то, что ему нравится. То есть я думаю, что вот это более-менее вот так вот очень гармоничное построение. То, что он нашел себя вот именно, у него есть хобби, которое он делает, где вот это как отдушина, и профессиональная среда, как мужчина он себя нашел, делает это. То есть ему здесь он зарабатывает хорошие деньги, и там еще какой-то доход есть. То есть я думаю, ну я вообще всегда советую женщинам работать именно так. В большей степени развиваться. Потому что если они начинают очень ответственно относиться, у них очень вот это внутренний перегорают некоторые вот эти вот предохранители, которые между мужским и женским вот этим вот энергией.

Jagannath, come here. Mayapur, come here.

сейчас вам посмотрим.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мою лекцию.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше,

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания, сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смеешься.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Шестая глава называется «Карма и окружающая среда». Это тоже вам более или менее знакомая тема. Я так по ней коротко пройдусь. И начинается эта глава тоже с одного эпиграфа известной личности, физика-ядерщика, Нобелевского лауреата Нильса Бора. В школе, наверное, все изучали немножко эти вещи. Вот, и он сказал такую фразу интересную. Он увлекался немного Востоком, ведами. Он сказал: кроме законов физики и химии, мы должны, оценивая жизнь, принимать во внимание законы другого рода, закон кармы, который изложен в ведах. Да? И далее здесь говорится о том, что карма – это такая сила интересная, которая заставляет порой людей действовать против их собственного желания. То есть, заметьте интересную такую вещь, что человек может понимать, что его деятельность приведет к дурным последствиям. Его можно убедить в этом, и он скажет «да». Но почему-то, несмотря даже на такое понимание, он продолжает действовать точно таким же образом. То есть его поведение очень тяжело изменить. Даже если мы ему объясняем, что-то объясняем, он кивает головой и говорит: да, да, да, я понимаю, что мне так будет плохо, я разрушаю свое здоровье, отравляю окружающую среду. Но какой человек не знает о том, что, скажем, там, курить или пить там, это вредно, да? Вот, многие даже сейчас уже знают о вреде мясоедения и так далее. Но многие ли реально что-то делают? Крайне мало. Почему это происходит? То есть одного такого вот знания само по себе маловато. Кришна говорит в Бхагавад-гите: даже обладающий знанием продолжает действовать согласно своей собственной природе. Да? Если природа человека греховна, очень сильно греховна, то вот так просто ее не изменишь. Да? То есть существует такая вот интересная связь, что прошлые грехи буквально заставляют человека грешить сейчас. Заставляют. Даже если он понимает, что это нехорошо, приведет к каким-то другим последствиям, плохим, дурным последствиям, он все равно продолжает. Потому что карма обладает вот такой вот силой раскрученного маховика, некая инерция. Если ты был грешником, тебе очень тяжело перестать быть грешником. Очень тяжело. Материальными средствами, духовными средствами легко перестать быть грешником. Но если человек просто находится на материальной основе, ему говорят, там, не кури, там, не ешь того, не пей и так далее. То есть, находясь в материальном сознании, если человек грешен, фактически это означает, что он не имеет шанса. Все, что будет, это он будет становиться все более и более греховным. Так действует закон. Что он не будет менее греховным становиться. Менее греховным становится только от воздействия духовного, свыше. А если человек начал когда-то это, то он покатится и будет деградировать ниже, ниже, ниже, ниже. Если он не вписан в рамки ведической культуры, где его чувственные желания и наслаждения могут удовлетвориться негреховным способом. Если вот он не попал в такую культуру, а попал в такую культуру, в которой мы живем, это означает, что с каждым днем он будет становиться не менее греховным, а более греховным. Такова природа этого материального мира, что здесь вот эта инерция кармы, инерция греха нарастает, нарастает, нарастает, нарастает. Человек все больше и больше и больше загружается, до тех пор, пока он попадет в такие районы, где его будут долго отскребать, очищать от всего этого через чистилище, да, через наракалоку. И там постепенно от всего этого через страдания очистится и опять получит шанс какой-то деятельности. Итак, вот эта карма также является причиной и определенных экологических неблагоприятных условий, в которых живут люди. То есть человек уже рождается, ребенок, кажется, маленький, да, он родился и сразу попал в какую-то среду, где очень тяжело жить, да? Где какой-то грязный воздух, или там ужасные какие-то там оскверненные продукты питания, или там какая-то отравленная среда, кажется, как это он? Как это он виноват, да? В чем это он виноват? Как это он нагрешил? Вот. Это уже его карма заставила его родиться в том или определенном месте. И многие могут сказать, что, ну, в общем-то, как сказать, да, мы можем нарушать какие-то законы Бога или там законы природы. Вот, сейчас приходят какие-то определенные реакции. Но как, при чем здесь карма, собственно говоря? При чем здесь прошлые рождения и все прочее, да? Люди пытаются объяснить все видимыми причинами, да? Но карма в большей своей части невидима. Это сейчас я могу сказать, конечно, да, что если там когда-то я там грешил, то теперь это мне возвращается там плохим здоровьем, чем-то еще, да? А вот на предмете того же, на примере того же самого ребенка очень трудно сказать, потому что кажется, что он еще не грешил, он еще маленький совсем, да? Вот. И поэтому они никак не могут понять, почему это происходит. Но карма – это своего рода ответ. Карма как такой всеобъемлющий фактор, который включает в себя прошлую жизнь, да, позапрошлую жизнь, много-много-много предыдущих жизней. И вследствие этого набралась определенная инерция, которая уже толкает человека на нынешние грехи. Да. Есть ли какие-то научные доказательства кармы? Трудно сказать. Практически, наверное, нет. Потому что сама по себе наука не имеет доступа к такому тонкому механизму, как закон кармы. Да? То есть сама по себе наука не располагает средствами для того, чтобы этот закон уловить. Потому что карма имеет отношение к моральной деятельности человека, к духовной деятельности человека, то есть к использованию его энергии. Да? И никакими научными способами, экспериментами невозможно проследить связь. Как, предположим, человек из одного тела, из тела человека, стал там, предположим, собакой, да? Вот вы научно, не проследите, в момент смерти все, наука прекращается. В момент смерти что? Мы видим, что тело перестало шевелиться, а потом какое-то другое тело там, да, появилось где-то, да? И вот эта вот связь, как, скажем, душа из тела человека попала там в тело собаки, научно проследить нельзя, понимаете? Потому что как вот вы за душой, там, за параматмой, там, при помощи чего вы там пойдете, да, и скажете, ага, вот эта вот душа была в этом теле, и она перешла туда, вот понятно. Эту связь уловить невозможно при помощи средств нынешней науки, да? Вот поэтому ждать вот такого подтверждения современной науки о карме, вот в таком вот смысле слова перерождения, наверное, не приходится. Но тем не менее, вот один человек, не один, их много, но пример тоже одного, некий Роджер Сперри, да, тоже нейрохирург, Нобелевский лауреат, тоже говорил. Он очень многие годы изучал природу мозга, потом он заявил, что пора уже принимать во внимание более тонкие причины и следствия, нежели только те, которые видимы непосредственно в материи. Ученые всегда отрицали, что могут быть какие-то другие законы причинно-следственной связи, но свое понимание этих вещей необходимо расширять. Он сказал, что в сознании и подсознании есть свои причины и причинно-следственные процессы, развивающиеся по своим законам. То есть он копался, колупался во всех этих вот тонких сферах мозга, всей этой материи. И в конце концов он понял, что все эти механизмы, которые происходят там, это не самые тонкие механизмы. Этих механизмов все-таки мало для того, чтобы объяснить до конца жизнь. И поэтому он сказал, что раз существует такой феномен, как сознание сам по себе, да, все эти механизмы, которые происходят там, это не самые тонкие механизмы. Этих механизмов все-таки мало для того, чтобы объяснить до конца жизнь. И поэтому он сказал, что раз существует такой феномен, как сознание сам по себе, да, вот, и сознание пока мы никак не можем ухватить и понять, как оно вообще действует, с чего оно берется, да, тем не менее мы можем допустить, что во всякой сфере, возьмите любую сферу, здесь какие-то законы, да, и раз есть такой феномен, как сознание, значит, есть какие-то законы, которым это сознание тоже подчинено, да, и закон кармы – это как раз тот самый закон, на уровне которого видимые для материального разума изменения, которые потом уже приводят к изменениям более грубым. Почему живое существо с одним телом получило другое тело, да? Кришна говорит, о чем бы человек не думал в момент смерти, такое тело он без сомнения получит в следующей жизни, да? Но как это проследить экспериментально, это очень тяжело. Для этого нужно быть параматмой, да? Или для этого нужно быть каким-то садху, да? Святым, которому дарована такая способность увидеть, кто кем был в прошлой жизни, или способность увидеть, как эта вот душа перемещается. То есть нужно быть, чтобы вот такого рода законы уже узреть, необходимо быть очень высокого морального уровня. Да? Почему интересно в этой своей новой книге «Моральная вселенная» Сухотра Свами говорит, что для того, чтобы попасть в более тонкие сферы Вселенной и понять, что там происходит, для этого необходимо возвысить свое сознание и свою мораль. Только когда мы возвышаем свое сознание и мораль, только тогда у нас появится доступ в эти сферы. Да? А если, предположим, я обычный какой-то, ну там, ученый, да, материалист, я там работаю в своей лаборатории, потом пошел, прервался на обед там, что-то там такое я съел, там какого-то миска, там чем-то там еще закусил и все прочее, вот, то с такой моралью, с таким сознанием, с таким уровнем жизни, вот эта вот сфера сама по себе, трансцендентного, она совершенно недоступна для моего сознания. Поэтому вот в этой вот сфере невозможно, наверное, найти таких вот грубых подтверждений закону кармы. Тем не менее, закон кармы известен человеку в форме таких простых, да, комбинаций, как что посеешь, что и пожнешь, там, последствия деятельности. Да. Вот это более или менее такие понятные формы для человека. Но тем не менее, многие ученые принимают уже закон кармы. Некий Хьюстон Смит, профессор философии из Массачусетского технологического института в Бостоне, США, сказал о законе кармы. Современная наука придает большое значение причинно-следственным отношениям в физическом мире. Каждое физическое событие имеет свои причины, и каждая причина неизбежна приведет к каким-то своим последствиям. Веды смотрят шире на эти причинно-следственные связи во Вселенной, ибо включают туда также моральную и духовную жизнь человека. Да? И сейчас во многом вот в экологическом кризисе решающую роль во многом играет именно вот эта вот накопленная карма. То есть она заставляет людей действовать греховно, она заставляет их пожинать определенные последствия, которые вот так просто не изменишь. Да? Сейчас мы там прочитаем всем лекцию, да, о пользе вегетарианства, о вреде мясоедения. И раз, как лед, да, карма растаяла, и все хорошо, опять цветочки расцвели, и мы опять замечательные дети там, Бога, ведической цивилизации. Там. Так это не произойдет. Потому что грехи, которые совершены в прошлом, должны быть каким-то образом получены этими людьми, которые посадили эти семена, они плоды эти должны вкусить. Поэтому многие вещи и сложившиеся ситуации неизбежны, они просто неизбежны. Потому что инерцию остановить в полной мере нельзя. Прабхупада говорил, что если вы выключаете вентилятор, какое-то время он будет крутиться. Даже если человек сейчас, сию секунду прекращает грешить, обозначает ли это, что их реакцию он не получает? Преданный начал следовать четырем регулирующим принципам, это обозначает, что он перестал грешить в целом. Главным греховным действием он положил конец. Он начал повторять мантру Харе Кришна, при помощи этого он стал уничтожать теперь последствия прошлых грехов. Обозначает ли это, что он больше не будет страдать? До этого нужно еще дойти. То есть какое-то время эта карма еще будет догонять его, и он еще будет получать эти все реакции. Какое-то время еще этот пропеллер будет вращаться, хотя уже вилку из розетки вытащили. То есть какие-то вещи, которые сейчас происходят и которые еще будут происходить, являются в принципе неизбежными. Слишком сильная инерция, слишком долго грешили люди. Но, тем не менее, от многих вещей можно избавиться, и чуть попозже, сейчас вот буквально минут через 5 об этом скажу. Это очень известный метод. А здесь дальше говорится, ну это уже известное, да, мы говорили мясоедение и карма, что фактически главная сейчас часть кармы, главная часть кармы происходит из-за ненужного убийства животных. А убивают животных большей частью потому, что люди не воспринимают животных как живые существа. Они воспринимают их просто как биологические машины, они их откармливают таким образом, чтобы такая была плоть, да, подходящая для стола, хорошая, да, филейные всякие там разные части и так далее. Вот так они рассматривают животных, поэтому они совершенно безжалостно их уничтожают. Но тем не менее закон кармы работает, несмотря на то, что люди не знают это, да. И сейчас убийство животных создает изрядную долю, может быть, половину вообще всей разрушительной кармы, которая обрушится на планету. И поэтому принцип ахимса, не насилие, да, или не убий, как там принято говорить, это очень важный принцип, который может во многом сократить карму, да, когда люди перестают совершать насилие. Также изрядное количество кармы создается по одной такой интересной причине, как попытка людей искусственно контролировать рождаемость. Да? Некоторые говорят о каком-то там перенаселении, да? О том, что вот не нужно сказать ничего этого лишнего. Да? В Китае всячески поощряют там аборты, разные всевозможные способы контрацепции, противозачаточных средств. Хотя Прабхупада говорил, если секс является естественным, то последствия секса также являются естественным. Да? Рождение детей также является естественным. Почему же вы говорите о естественности секса и не принимаете естественность рождения ребенка? И естественность соответствующей забот о нем, и все остальное естественно. Да? Если бы контрацепция, то есть попытки какими-то там противозачаточными средствами бороться, были бы естественны, они бы росли на деревьях. Это было бы в природе, если это так естественно. Да? Но мы нигде этого в природе не находим, ничего такого естественного. Да? Вот. То есть мы видим, что как раз естественным следствием сексуального союза является рождение. Вот это является естественным. Да? Вот. И попытки остановить это как раз является неестественным. Но люди говорят, перенаселение, слишком много людей, до всех там не хватит пищи, там, или у нас уже много детей, нам уже хватит и так далее. Возникает вопрос, как же контролировать все-таки рождаемость? Очень просто, очень просто. Существует два способа контроля рождаемости ведически. Первый – это полное воздержание, что доступно немногим людям. Или второй – это семейная жизнь, основанная на религиозных принципах. Вот и все. Что, скажем, там, если муж с женой живут, если они находятся в близких отношениях, и у них появляются дети, будьте любезны, дайте им духовное образование, дайте им духовное знание, и не пытайтесь их убить. Потому что на самом деле убийство ребенка, так или иначе, там, при помощи аборта, или при помощи там, каких-то этих контрацептивных средств, когда там механических там, или каких-то там таблеток, попытки не пустить ребенка, это не останавливает рождение. Это не останавливает рождение. То есть суть-то в том, что рождение продолжается. Заметьте, что ребенок, который не родился у этой женщины по той или иной причине, он родится в другом месте. То есть сам феномен рождения этими попытками остановить, скажем там, беременность, невозможно сделать. Да? Потому что цикл рождения и смерти будет продолжать крутиться. У живого существа остаются желания. И именно эти желания заставляют его рождаться. Да? Именно желание. Поэтому вот так вот просто по-грубому, механистически невозможно остановить рождение и смерть. Это невозможно сделать. Мало того, мать, которая поступает так, она сама родится потом или там попадет в то чрево, да, где ее таким же образом безжалостным там убьют или выкинут. Но это не опять же не остановит рождение. Все равно рождение будет происходить. И очень интересно в этой книге делается вывод в этой главе, что истинный контроль за рождаемостью – это остановить перерождение. То есть была такая женщина интересная, Маргарет Сенгер ее звали, она умерла в 1966 году. Она основатель современного движения за контроль рождаемости. Она сказала, женщины должны освободить себя от биологического рабства. И легче всего это можно достичь через ограничение рождаемости. Да? Но мы пришли к выводу о том, что рождаемость можно рождаемость в одной форме жизни ограничить, да? Но мы видим, что живые существа рождаются в других телах. У животных нет такого, скажем, понятия, как, скажем, там, аборты там, или что-то еще. Да? Для них это все естественно от начала до конца. И интересно то, что родится человек в этом теле, или, скажем, мы ему не дадим родиться в этом теле, мы не хотим этого ребенка, да? Хорошо, он родится в другом месте, да? Вот, но само по себе рождение и смерть будут продолжаться. И заключение в любое тело, человеческое или другое, это тоже будет обязательно форма биологического рабства. Она говорила, мы должны освободиться от биологического рабства. Но в том или в другом теле я буду находиться, это все равно биологическое рабство, раз я в биологическом теле нахожусь. Поэтому выход один, да, полностью освободиться от рождения и смерти. А это обозначает духовная жизнь. То есть настоящий контроль за рождаемостью или освободиться от рождения – это освободиться от перерождения. А это возможно сделать, только посвятив себя служению Богу. Знание возвышается над всеми этими материальными вещами. Итак, если человек, опять же, не воспринимает себя, там, своих детей, как духовные существа, да, обладающие сознанием, тогда он будет с легкостью уничтожать там, своих детей, думать, что ничего страшного, там, ничего особенного. Да. Некоторые даже эти китайцы, они поощряют аборты, и они говорят, что эти вот нерожденные дети, это вообще замечательный продукт, их там в ресторанах деликатес подают. Вот это очень полезно там, при каких-то определенных болезнях. Я серьезно говорю, это не шутка. Это реклама, их покупают, там говорят, делайте аборты, делайте как можно больше, это очень дорого все стоит, и там что-то там из них делают, в общем, ужасное дело, понимаете? То есть пока люди вот так вот смотрят на себя, на своих детей, вот такими материальными глазами, не как на что-то духовное, да, то человек не чувствует своей вины, совершая какое-то вот такое насилие над собой там, или над своим ребенком. Да? И вот это вот огромное количество абортов, по-моему, только в России их около 50 миллионов в год делалось, только в России. 50 миллионов в год. 50 миллионов в год только в одной стране, понимаете? Вот. А во всем мире, ну, подсчету, наверное, не поддается да, никакому. Это тоже еще один плюс, понимаете, да, ко всей этой карме, которая наваливается на эту планету. И заключительной частью этой главы является такая вот последняя радостная страничка, называется «Освобождение». Это еще не конец книги, там еще одна последняя глава будет, это предпоследняя. Вы уж потерпите. Я думаю, может быть, это тяжело для ума, наслаждения какого-то особенного нет, но это важно понять. Освобождение от кармы через мантра-медитацию. Итак, сила кармы удерживает людей в рамках вот этих вот разрушительных установок в нашем сознании, да, и толкает их на новые и новые грехи, а это приводит к кризису углубляющемуся, да. И под давлением кармы люди совершенно инстинктивно стремятся к чувственному наслаждению, излишним потребностям, да, это все подпитывает экономику, экономический рост истощает ресурсы, неизбежно разрушает среду, и таким образом оказываемся мы в современной ситуации, да? То есть экономика, поскольку построена не на ведическом принципе, не божественная экономика, а материальная экономика. Однако, вот эту вот разрушительную энергию кармы можно преодолеть. Да? Закон кармы в особенности действует на людей, которые очень сильно отождествляют себя с телом. Если человек очень сильно отождествляет себя с телом, то когда к телу приходят определенные страдания, он очень сильно страдает, потому что он считает себя телом страдающим. Страдает мое тело, значит, я страдающий. Да? То есть на обусловленные души сила кармы действует куда мощнее, чем на те существа, которые не считают себя телом. Даже когда к ним приходят определенные проблемы, они так сильно по этому поводу не беспокоятся, поскольку они уже живут отдельно. Тело телом, тело получает свое, как говорится, там Богу Богово, кесарю кесарю. Тело телесное, а душа духовная. У них уже четкое разделение. Они ведут уже, преданные ведут двойную жизнь. У них есть духовная жизнь, вот там они находят свое спасение. Вот. А материальное, ну да, так сказать, нам достается по спине, что называется, нам достается по периферии моего сознания. Тело Тело – это следствие греховности моего сознания в прошлом, да? И вот теперь по вот этим вот материализованной греховности моего сознания по телу я получаю эти удары, да, судьбы. Но сам я могу жить другой жизнью, да? То есть для людей менее обусловленных карма не так сильно действует. Вот. Но тем не менее, да? Тоже как-то действует. И вот эту энергию кармы, которая разрушает жизнь, да, можно преодолеть при помощи духовной энергии, да. Вот. И это требует определенного изменения поведения. По сути, мы, как духовные существа, исходим из Всевышнего, да, сознающего существа. И поэтому веды предлагают нам восстановить свои взаимоотношения с Ним. Когда мы восстанавливаем взаимоотношения с Ним, тогда Он защищает нас от воздействия материальной энергии, то есть от кармы. Он говорит: «Ахам твам сарад папи бьё», да? «Я защищу тебя от последствий всех твоих греховных реакций», то есть на тебя карма не будет уже распространяться. Да? То есть для того, чтобы карма полностью не действовала, необходимо полностью предаться Кришне. Да? Это возможно через духовную практику. И веды объясняют, что при практике йоги, медитации, повторении мантры вырабатывается очень сильная духовная энергия, да? И сейчас йога и медитация фактически все осуществляются при помощи воспевания мантры, да? Наиболее могущественной среди всех мантр является Хари Кришна Маха Мантра, потому что состоит из имен Бога. Когда появляется сам Господь, то материи нет, материя исчезает, карма исчезает. И поэтому, если человек научился искренне воспевать святые имена Господа, это освобождает его от кармы. Сейчас мы читаем каждое утро шестую песню Бхагаватам, да, историю Аджамилы, что произошло с ним, да, одно безоскорбительное, даже еще не чистое, а просто безоскорбительное воспевание святого имени. Просто на уровне Намабхасы, да, тень святого имени он произнес, и это возымело такой эффект, он избавился от такой кармы, которую, не дай Бог, ему было получить. Да? И пение Хари Кришна Махамантры особенно эффективно действует тогда, когда люди собираются и поют ее громко вместе. Да? Эта форма медитации уменьшает карму, которая является одной из коренных причин экологического кризиса. И последняя, коротенькая, но самая главная, да, глава. Вот она у нас так называется. Экология души. Она начинается с того, что живое существо само по себе изначально живет в чистом духовном поле деятельности, которое называется духовным миром. Да? И там нет никаких кризисов, нет никакой грязи, нет всех этих проблем с поддержанием, чего-то нехватка, рождения и смерти. Потому что там чисто сознание. Раз там чисто сознание, значит там и чиста окружающая среда. Там нет ни одного скверняющего фактора. Здесь начинается эта глава такой интересной фразы, что приоритеты, то есть ценности человека сейчас полностью разбалансированы, смещен акцент. Да? Научная и технологическая революция в прошлых нескольких столетий привели нас к такому образу жизни, который разрушает сейчас и человеческие ценности, и среду обитания человека. Возникает естественный вопрос, да, вот мы говорили, более-менее причины проанализировали и исторические, и философские, да, мы просмотрели все эти вещи. Возникает вечный как жизнь вопрос, да, что делать, как из этого всего выбираться. И мы говорили о том, что каким-то одним махом из этого выбраться невозможно, потому что поломать ценности всех людей, ой-ой-ой, это невозможно. Люди сопротивляются, более того, им даже доказываешь, как дважды два, что вся их философия, все их ценности неизбежно приводят их к кризису, а они говорят, потому что они уже заведены на это, уже их карма настолько на них давит, что они не могут выползти, и думаешь, ладно, помирай, если хочешь, но я, по меньшей мере, имею право на другую жизнь. Да? Вот. И поэтому, что реалистично? Реалистично просто-напросто расширять круг людей, которые начинают понимать все эти вещи, все эти механизмы, все эти причины, и которые добровольно принимают в своей жизни вот эти вот принципы. Простая жизнь, возвышенное мышление. Если человек добровольно этого не принимает, тогда он, хочешь не хочешь, будет жертвой этой цивилизации. Да? То есть, естественно, что не так много людей добровольно это примут. Если, скажем, произойдет какая-нибудь там катастрофа, да, и человек остался вообще без всего, там, ну не знаю, там город там обесточился, нет в нем больше ни электричества, ни воды. Ну, хочешь, не хочешь, он пойдет, как говорится, куда-нибудь там, да, в естественную среду, построит там себе какой-нибудь там домик, шалаш там или что-то еще, и будет стараться каким-то естественным образом жизни. Да? Но пока этого нет, его не выковыришь никак отсюда, да, то есть он будет совсем мириться, он будет морщиться от этого грязного воздуха, плеваться от этой грязной воды, но пока это все еще есть, он еще будет здесь находиться. Это такова природа человека, да, слишком сильная инерция. Но тем не менее, распространение этих идей очень важно. И вот мы подходим к такому последнему моменту, как эти идеи можно систематизировать. И к чему в конце концов все сводится, да? Эта книга заканчивается четырьмя выводами, которые, в принципе, не новые, я уже о них говорил. Но поскольку мы уже семинар начали, то теперь мы повторимся уже предметно, по теме, да? Четыре вывода главных. Четыре вещи необходимо, по мнению авторов этой книги, сделать для того, чтобы изменилось коренным образом что-то, да? Хотя полностью все, конечно, не изменится, и инерция кармы многих, как говорится, достанет, да? Упадет на голову. Итак, первое – это новая диета. Мы говорили уже об этом. И это новая диета, вегетарианская диета, не просто вегетарианская диета, а питание просадом. Это очень важная штука, потому что, как я сказал, добрая половина всей кармы, нависшей над планетой, это карма, связанная с убийством животных. Да? И преданные своим образом жизни, вегетарианскими ресторанами, кафе, такими программами, там, как «Пища для жизни», да? Такими вот культурными, скажем, мероприятиями, как вот там эти телекурсы, там готовим с курмой, да, там огромное вот в Австралии это все, выпуск этих вот вегетарианских книг поваренных, да, вся эта кулинария ведическая и все прочее, вот, это маленькие такие, но все-таки вклады вот в эту сферу деятельности, да, когда мы показываем, что реально можно жить без мяса, это можно. Никто еще не умер от того, что он стал вегетарианцем, да? Вот. И поскольку у многих людей ложные представления о вегетарианстве, они не знают, что это такое, да, это что-то очень скучное и грустное для них, да, если нет куска мяса, думают, ну как же жить-то можно, да, вот, но если, предположим, мы придем в кафе, если мы придем в какой-то там вегетарианский ресторан, где там, ну так, все нормально, да, то человек посмотрит, поест, попробует и увидит на своем собственном опыте, что этого достаточно, нет необходимости, да, во всем этом излишнем насилии, да, потому что все оборачивается, может быть, поесть, он и поел мясо, но он же не хочет, чтобы ему на голову что-то обрушилось, да, а вследствие этого питания, которое порождено насилием, да, мясное, ему обрушится на голову обязательно. Хочешь есть мясо? Ну, ради бога, современная технология сейчас даже придумала все эти хитрости, соевое мясо сделала, вот он муляж, полная имитация мяса. Жуешь и чувствуешь, как будто ты ешь мясо. Да? Преданным это не очень рекомендуется. Но, скажем, люди, которые слишком привязаны к этим вещам, ну, пожалуйста, ешьте соевое мясо. По меньшей мере, вы никого не убивали, если вам такой вкус нравится. Да? То есть, современная технология позволяет. То есть, вот в этой сфере преданные довольно сильны, потому что нам здесь действительно есть что сказать, потому что мы действительно многие годы живем на вегетарианском питании и не чувствуем, что нам чего-то нам еще не хватает, да? Вот нам хотя бы, как это в былые времена, да, там какой-то там один рыбный день, да, мы не страдаем так сильно без мяса, ой, сделайте нам хотя бы раз в неделю там мясной день, мы уже там устали от вегетарианства. Этого нет, да, то есть у нас не возникает таких стремлений. Совершенно точно, что в сфере питания преданные имеют очень мощные козыря в этом плане, да, что все, мы перешли на это, нам ничего не надо, да, и мы можем кому угодно доказать силу этого, да, то есть есть очень сильные аргументы в этой сфере, да, но это необходимо развивать дальше. Вот, может быть, Кришна сейчас так и сделал, что вот распространение просада является даже такой, ну, серьезной очень программой, да, вот, потому что, ну, люди многие озабочены там питанием, да, вот, это хорошая форма поддержания, вот, и этого должно быть больше, больше и больше, например, в Мельбурне, в том же в Австралии, а мы преданных несколько ресторанов, да, вот, эти вещи могут и должны развиваться, да, чтобы люди видели, что это реальная альтернатива. Итак, это первое. Изменение вкусов питания, и это связано с экологией впрямую, потому что мясная промышленность ужасно загрязняет среду, об этом мы говорили, и добавляет карму, то есть две вещи. Мы уже живем в грязной среде из-за этого, и плюс еще после, так сказать, получаем. Вот это один момент. Второй момент, это принятие человеком богоцентрической картины мира, богоцентрической космологии. Это уже относится к проповеди духовного знания космологии. Да? То есть безбожный взгляд на мир, да, который предоставляет людям совершенная наука, да, современная наука, рисует человека как такую чисто биологическую машину и мир как просто такой набор случайностей. Да, поэтому можно совершенно спокойно все эксплуатировать, делать что хочешь. Да. Это вдохновляет людей на эксплуатацию, на излишнее использование ресурсов, как это высшая цель жизни. Да. Это ведет неизбежно к разрушению окружающей среды. Но там, например, картина мира, космология, которая изложена в Ведах, которая утверждает, что Бог в центре и все вокруг Него, это совершенно меняет цель жизни. Раз Бог в центре, раз Он источник всего, то теперь мы живем уже совершенно иначе. У нас другая ценность, другая цель появляется, да? И другая цель жизни неизбежно меняет образ жизни, понимаете? То есть человек из просто какого-то там потребителя-эксплуататора превращается в существо отдающее, существо жертвующее, ягья принцип, да? Теперь принцип не просто потребление, мне давай. А теперь человек понимает, что его благосостояние, его благочестие, его будущее, того, насколько он развил в себе дух преданности Богу. И этот дух преданности не какая-то абстрактная вещь. Он проявляется в конкретных вещах, в способности жить для Бога, отдавать ему, жертвовать, да. И при этом человек не беднеет. Нет ощущения потери, что он отдает, совершая жертвоприношение. То есть это формирует другой совершенно тип человека, да, не потребителя, а наоборот отдающего. Да? И это не разрушает окружающую среду, это делает жизнь такой очень простой. Начиная смотреть на мир, как на мир божественный, потому что он создан Богом, и он предназначен для его удовлетворения, не для моего удовлетворения. Это совсем другое. Итак, это ведическая космология подчеркивает важность самоосознания, да, и делает акцент на том, что человек в этом мире не должен жить за счет эксплуатации других, разрушать так все, да, он должен жить более или менее просто, но цель его должна быть духовная. Вот вытекает образ жизни, простая жизнь, возвышенное мышление, да. Третья задача очень важная. Это предоставить людям источники нематериального удовлетворения чувств. То есть люди привыкли к тому, что быть счастливым возможно только эксплуатируя других, тела других, материальные предметы, потребляя. Это их картины, да, мира. И поэтому это неизбежно приводит к столкновению интересов, к войнам, к конфликтам, к развитию вот этой вот потребительской экономики, продуктов потребления все больше и больше, а счастья все меньше и меньше. Да. И это обозначает, что у преданных должна быть культура духовная, которая дает им духовное счастье. Да. Что такое культура? Культура это обозначает такая очень широкая сфера. Да. Это и духовная литература, это духовная музыка, это духовный театр, это духовные взаимоотношения, это духовная живопись, это сам по себе духовный образ жизни, включающий в себя такие вещи, как поклонение, да, Кришне. То есть это альтернативная культура. И если преданный не научился черпать свое счастье и удовлетворение вот в такой вот культурной, духовной среде, это обозначает, что он, хочешь, не хочешь, будет все равно что-то другое искать. Он будет время от времени там, в какие-нибудь материальные книжки заглядывать, какое-нибудь там материальное кино, там, видео смотреть, что-то еще. Он будет скатываться опять к материальному чувственному наслаждению. Почему? Он по-прежнему не донырнул до духовного источника счастья. Если этого не произойдет, он опять же, по сути, в душе останется материалистом и будет хотя бы маленьким, но эксплуататором. И таким образом он будет, хочешь не хочешь, работать на этот кризис. Понимаете? Потому что мы опять делим материальную природу. А она не для того, чтобы ее делить. Это вообще не наша собственность. На самом деле это супруга Кришны. Это прокрити, материальная энергия. Да? Это, скажем так, говоря таким простым языком, чужая жена называется. Да? Вот. А если кто-то пытается посягать на честь чужой жены, он может кое-что получить. Вот это как раз то, что получают люди сейчас, да, это материальная природа, которая предназначена для удовлетворения Бога, пракрити. Он единственный Пуруша, она пракрити. Это его женская часть, шакти, это его энергия, да. И когда мы ее используем для своего чувственного наслаждения, вот в этом месте мы нарушаем закон, поэтому получаем. Но духовная энергия для нас, как для духовных существ, является родной средой, поэтому здесь мы должны искать вот это удовлетворение. Поэтому преданные должны стараться развивать культуру духовную. Если этого не будет, если они не утвердятся в этих книгах, в этой музыке, в этом воспевании, в этом поклонении, в каких-то таких вот совместных, ну, культурных проектах, программах и так далее, вот, это обозначает, что за всем этим недостающим они будут обращаться к материальному обществу. И таким образом мы, с одной стороны, получается, что как бы осуждаем все эти вещи, а с другой стороны, мы лицемерно в том же самом участвуем. Вот это называется некоторой такой, ну, непоследовательностью. И поэтому эти вот духовные источники удовлетворения должны быть открыты для преданных. И здесь им никто не мешает, кроме их самих. И здесь интересно подчеркивается, что самое главное, да, что является источником удовлетворения чувств, это способность научиться удовлетворять Кришну. Если мы через свое преданное служение научились удовлетворять Кришну, то это само по себе рождает в сердце удовлетворение. Да? Почитаешь Бхагавадгиту, 10 глава, Чатуршлока, 4 главных стиха Бхагавадгиты, да? Там говорится, откуда преданный черпает свое удовлетворение. Матчита, матгата, прана, бодхаянтах, параспарам, да, кадхаянтах, чимам, нитя, тушянтича, романтича. Он говорит, что умы моих преданных сосредоточены на мне. Их жизнь, прана, жизненная энергия посвящена служению мне. Они занимаются тем, что постоянно просвещают друг друга, бодхаянтах, параспарам, и постоянно разговаривают обо мне, кадхаянтах, чимам, нитя, нитя, постоянно у них кадха идет обо мне, кадхаянтах, чимам, обо мне кадха идет, да. И вот так, тушьянтича, они дают удовлетворение, и романтича, они испытывают радость. То есть в этом стихе указывается, откуда преданный черпает радость, совсем другой источник. Если он не научился этого делать и не привил это другим, то остается опять вот эта вот идея, что в материальном я возьму это. Да? И четвертая, последняя задача, говорится, пожалуй, самая сложная, это переход на новую форму жизни, то есть отход от индустриального, урбанистического существования, городского, да, к более такому простому деревенскому. Это самое сложное. Потому что, как я говорил в прошлый раз, несмотря на то, что ну, существует где-то около 40 этих сельскохозяйственных коммун на 5 континентах, пока еще ни одна из них полностью не стала самодостаточной. Это очень и очень сложно. Вплоть до того, я говорю, что вот в Австралии, например, там практически все эти сельхозобщины живут за счет храмов, да? Что это само по себе абсурдом является. Они должны помогать храмам, да? Они пока еще. Потому что там очень мало преданных, поскольку в преданных по-прежнему силен дух чувственного наслаждения. Город дает больше чувственного наслаждения, чем деревня. Да? И в городе, при всем при том, пока что жить легче, да, чем в деревне. 5 метров сходил в магазин, купил молока, это вам не доить корову, не ухаживать за ней. Открыл кран, потекла вода, не нужно в колодец идти или на речку, да. Все очень просто. Пока все просто. Пока все так, да. Вот. Но если, скажем, какие-то изменения сильные произойдут, то хочешь не хочешь, так сказать, придется, да, переходить на эти все вещи. Итак, это, как говорится, в перспективе. Насколько она далекая или близкая, вряд ли кто вам скажет с большой определенностью. Но суть в том, что постиндустриальный период этого общества, он неизбежно наступит, потому что, как мы сказали, это неестественное состояние для человека жить в такой вот среде. Он обязательно наступит. И этот постиндустриальный период будет характеризоваться именно опять переходом на аграрную, то есть сельскохозяйственную экономику, на более простой образ жизни, такие вот небольшие какие-то поселения. Города, конечно, тоже будут, но вот, например, в Майяпуре сейчас, ну, строится этот город, в котором планируется, что будет жить примерно где-то 25 тысяч человек, не больше. Да. Это небольшой город, вот, который, в принципе, можно без проблем поддерживать, да, с таким количеством земель там вокруг, все это. Вот, больше, чем это, не контролируется преступность, и уже возникают всякие разные другие трудности там, с снабжением и прочими вещами. Итак, это 4 главных задачи. Вот. Но есть еще одна, последняя и, пожалуй, самая важная задача. Да? Несмотря на то, что в идеале, казалось бы, можно превратить эту планету в некий такой вот экологический рай, да? Вот. Тем не менее, останутся такие проблемы, как болезни, рождение, старость и смерть. Да? И согласно ведической космологии, истинная, сказать, среда обитания для души – это духовное измерение, духовная реальность, духовный мир. Да? Души исходят из этого духовного мира, попадают в мир материальный. И под давлением материальной природы они вынуждены заниматься всевозможной деятельностью, они создают карму, получают плоды всего этого. Да? Вот, но благодаря духовной деятельности душа может покинуть это материальное умонастроение, да, то есть может изменить свою концепцию, стать опять слугой Бога. И вследствие этого начать такой образ жизни, который начнет путь к освобождению. Да. И вот это вот временное красота материального мира, которая, может быть, привлекает нас, это эти чистые там реки какие-то, где еще остались, там леса полные там деревьев с плодами, цветами, реки там, какие-то водопады, все это, согласно ведической литературе, является просто отражением вечной божественной природы, природы, которая находится на высшей планете духовного мира Голока Вриндавана. И поэтому цель движения сознания Кришны не просто в том, чтобы там как-то выровнять экологию этой планеты, да, а состоит в том, чтобы, ну, как-то, конечно, устроить, насколько возможно в этом мире, так все, как в духовном мире, хотя все это на сознании основано, да, вот, но тем не менее предоставить, самое главное, это предоставить людям здесь возможность вернуться в вот этот вот неразрушимый и вечно чистый мир, да, в конце жизни. И там такая вот красивая такая фраза все заканчивается. И там, в теле, свободном от осквернения рождением, смертью, старостью и болезнями, человек может наслаждаться трансцендентной, чистой средой Вриндавана, в обществе повелителя Вриндавана, Кришны, который вечно пасет коров, называемых сурабхи, в лесах, в которых растут деревья желаний. То есть вот это настоящая изначальная чистая среда, в которой живет душа. Но для того, чтобы попасть в эту среду, необходимо уже здесь, в этом материальном мире, развить в себе такое же сознание, как сознание у этих жителей духовного мира. Да? И это может помочь человеку сделать только процесс преданного служения, который мы пытаемся осваивать и пропагандировать. Это уже самая главная далекая цель. Но до того, как говорится, да, показать людям, что нормальный мир, нормальная среда обитания может существовать только при нормальном сознании человека, до того времени мы должны стараться развивать в себе при помощи данного процесса духовное сознание, проповедовать сознание другим. И по мере нашей возможности просто расширять круг влияния, круг осведомленности людей, в чем же проблема, в чем же причина. Да? И так постепенно люди, осознавшие эти вещи, будут переходить действительно на более простую жизнь и возвышенное мышление. Ничего более реалистичного не существует. Поэтому мы должны правильно понимать все эти вещи, не иметь каких-то таких вот ложных ожиданий, вот, и тем не менее продолжать действовать как преданные, проповедуя это знание и насколько это возможно, участвуем примером. И в некоторых сферах можно сказать, что мы преуспели. Да? Например, как я сказал в первом, да, с точки зрения питания мы для себя решили эти вопросы. Философски понятно, это философская космология ведическая, да, представление о мире, как где в центре Бог, и я его слуга. Это тоже уже само по себе, это цель, такая картина мира, уже изменила у нас образ жизни, да. С духовными источниками счастья тоже не так все, как говорится, безнадежно. Есть счастливые преданные, да, хотя некоторые преданные не очень счастливы. Но они несчастливы не потому, что там процесс им что-то не дает, а потому что по тем или иным причинам они сами еще держатся за материальную природу и не отдают себя полностью процессу. Вот. Ну, а четвертая цель, конечно, она не осуществляется мгновенно, это то, что, скорее всего, через какое-то время и

0: ну, фильтры наставляете на эти трубы, там, какие-то очистительные сооружения. Но какая разница, если материальные желания продолжают бить ключом из наших сердец, то это само по себе породит что-то еще. Да? Вот куда нужно поставить фильтры, а не на все эти, так сказать, там, трубы и так далее. Вот. Поэтому задача этого семинара была в том, чтобы показать, что у всех этих внешних вещей, негативных проблем, которые сейчас есть, есть одна очень глубинная духовная причина. Да? Если кто-то при помощи там каких-то разных там маршей протеста там или еще чего-то борется с последствиями, то мы, как преданные, стараемся бороться с причинами всех этих вещей. И причины находятся в сознании. Причина в том, что живое существо несчастливо, несчастливо отдельно без Бога, да? И поэтому оно пытается развивать вот такую вот гипертрофированную, глупую баллистическую цивилизацию, которая потом его же и давит, этого человека. Да? Вот, поэтому не нужно ничего такого сильного развивать. Все, что нужно, сознание свое развить. То есть нужно дать человеку Бога, дать человеку Кришну. И когда он доволен с Богом, нет необходимости. Мы не слышали, что кто-то там в духовном мире работал на какой-то фабрике, там, на фирме, там, что-то еще, там, какая-то там грязь, какие-то там протесты, там, или что кто-то отравился. Ничего такого там не существует. Там естественное такое вот хозяйство, потому что там все основано на чистой духовной деятельности. Там, где чистая духовная деятельность, там, где нет этой вот ментальной духовной грязи, этого нет в сознании, да, там нет грязи и в среде. Там, где грязь в сознании, там.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

И как я говорил, 3 раза в день нужно восстанавливать полноту своего сознания. 3 раза в день нужно ее восстанавливать. Это не так сложно. Вообще раньше была такая культура издавать карманные книжки. Кстати, хорошая была культура, вот я помню. Так как такие книжки почему-то перестали издавать карманные, это было... На Востоке все время издают очень умные книжки под карман специально, чтобы можно было всегда с собой таскать. Если ее нет, сделайте себе такую книжку. Вырежьте себе по карману книжку и записывайте туда важные вещи, жизненно важные вещи. И как только у вас есть свободная минутка в автобусе, я не знаю, где угодно, жизнь добрая, она нам дает время так поторчать где-нибудь, замереть в каком-то состоянии. Немножко нужно, немножко. Сознание у нас, оно способно впитывать действительно глубокие вещи и думать о них целый день. Вы замечали, мы думаем, можем думать о чем-то целый день, но о какой-то глупости думаем все время целый день. Надо ему скормить мудрость, скормить ему мудрость, дать ему качественную пищу. Да. Как ребенку, мы же даем качественную пищу ребенку. Мы же мочи тут завалялась, на, попробуем. Нет, мы же самое качественное покупаем, да? Так же? К своему сознанию, как к ребенку нужно относиться. Накормите его по чуть-чуть, не нужно переедать. Утром, днем и вечером по чуть-чуть, качественным. И вы увидите, как там заварится целый мир. Как вы начнете видеть мир, законы мира, мироздания, как там все начнет бурлить. Это естественный процесс. Он не насильный процесс, он естественный. И добиться этого легко, ничего не нужно. Карандаш и бумажка. Просто записали и перечитывайте 3 раза в день всего лишь навсего. И там забурлит мир, микрокосм там заварится. Почему на Востоке о короткие прически мужчины носят? Потому что они должны думать постоянно о этих истинах. А когда он думает все время, у него же голова перегревается. Она должна остужаться все время, чтобы дым из ушей не пошел. Поэтому видели, ну, монахи лысыми ходят, еще что-то. Ну что думать должны, чтобы мыслительные процессы. Нам много не надо прямо так думать, целый день сидеть. Но что? Пусть она маленькая мысль, но какая качественная. Знаете, что лучше съесть? Маленький хороший бутербродик, чем большую кастрюлю пропавших каких-то там ужасных вещей. Лучше маленький хороший бутербродик. Маленький, пусть он будет маленький, но хорошенький. И будет хорошо, все хорошо переварится, желудок будет здоровый, все будет замечательно. Помаленьку, по чуть-чуть, с утра называется, уточком. Днем, вечерком, какую-то умную мысль, чуть-чуть и думать о ней, смотреть, и вы увидите, как она будет везде прослеживаться, перекликаться. Видение.

0: Что же такое смерть?
1: Срок отмеренный для
0: жизни. Срок отмеренный, экзамен. Но по большому счету это просто смена инструментов для наслаждения. Вот и все. Одни инструменты износились, наслаждаться все равно охота. Желание наслаждаться остается у всех, даже у стариков. Любой самый древний, дряхлый старик все равно будет заглядываться на молодых девушек. Потому что эта потребность наслаждаться, она не уходит, когда уходит тело. Просто поменять инструменты нужно, и все. Бог говорит, зачем тебе это дряхлое тело? Ты не сможешь сейчас наслаждаться в этом теле. Надо поменять инструменты. Заезжай на ТО, загоняй машину свою. Сейчас будем менять колеса, бензин, двигатель будем менять. Все поменяем сейчас. Салон поменяем, марку автомобиля поменяем, тело вот это. Все поменяем, чтобы у тебя новое было, чтобы ты заново наслаждался уже, с новыми чувствами. А старым ты не насладишься. Нужно поменять это все быстро. Раз, раз. Заехал и выехал, уже в другом теле. Все, теперь уже можно наслаждаться. Все, ни боли никакого нету, ни страха никакого нету. Я уже не старик. Я юноша, молодой сейчас. Все, все нормально. Просто смена инструментов. Глаза не видят, чувства, имеется в виду 5 чувств. Их поменять нужно, 5 органов чувств. Вот с этого момента они новые чувства. Новое зрение, осязание, обоняние, слух, вкус. Все новое теперь. Можно наслаждаться. Просто смена инструментов и все. Если такое будет понимание у человека, ему не будет страшно. Это сама смерть. Ничего страшного. Просто ко всем она придет по-разному, по карме. Кому-то в виде кирпича на голову так смерть придет. Кому-то в виде аварии, в виде болезни, рака какого-нибудь. Кому-то с косой прям придет. Придет. А кому-то придет в виде красивой-красивой женщины. И никакого страха не будет там, потому что ее изначальное положение смерти, она красивейшая, она как богиня. Женщина очень красивая. Это дочь Брамы, дочь Творца. Когда Брама создал этот мир, он понимал, что должен кто-то взять на себя ответственность за смерть живых существ. Кто-то должен это будет делать. И у него появляется дочь, и он ей говорит, возьми на себя эту ответственность. Она отказывалась. Он говорит, да ты что, это же кошмар. Ты представляешь, как я буду жить? И Брама до слез спросила, ну кто-то должен это сделать. Возьми ты, не бойся, никакого греха на тебе не будет. Она взяла на себя эту функцию. Наставление отца выполнила просто. И люди, которые живут праведной жизнью, правильной, к ним смерть приходит в виде красивой девушки. Красивейшая просто. Там никаких боли, никаких страданий нету. Один мудрец, он прожил жизнь чисто, без греха. И он был йогом, он знал время своего ухода из этого мира. Он готовился к этому. И когда подошло время, спустился Виман. Виман – это такие космические корабли тонкого плана. Если кто-то обладает тонким видением, посмотрите в небо вечерами. Вы увидите, их там много парит просто. И такой Виман спустился к этому йогу, мистику, забирать его. Духовный мир, потому что он прожил жизнь чисто, полностью чисто прожил, безгрешно. И он начал подниматься по ступеньке на этот корабль. Когда остался один шаг, одна ступенька, ее не было. Пространство было такое, что наступить некуда, как перейти. И этот йог начал быстро соображать, потому что времени оставалось мало. Он понимал, что что-то я не доделал, видать, раз не хватает одного шага всего лишь. Что-то я не успел сделать, наверное. Начал быстро анализировать, не мог понять, вроде бы все правильно. И в какой-то момент он увидел, какая-то женщина красиво подошла, опустила голову вместо этой ступеньки и говорит, наступай сюда и проходи. Этой ступенькой будет моя голова, наступай на нее, проходи. Это была смерть, так она пришла к нему. Он посмотрел в сторону, и там был такой же Виман вдалеке. И тоже личность поднималась какая-то, женщина поднимала. И он разглядел в ней свою маму, но мама не занималась духовной практикой. И все равно в духовный мир ушла. Почему? Потому что сын был такой. Этого достаточно. Сын, хорош, путра, говорится на санскрите, тот, кто освобождает из пут ада. Сын. Если правильно воспитанный сын заберет, говорится, 12 поколений до и после, из ада достанет. Дочь должна дать хорошее потомство, такого сына должна дать. Это ее цель. Растить, вырастить такого сына. В этом ценность женщины. Она дает потомство. Она сына должна дать такого. И сын ее освободит. И маму освободит сын, и бабушку всех-всех. Сын, хороший сын, путра.

Научи видеть тело, вот облуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруда волн. Научи видеть духов, гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод.

научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный. Верь.

0: Веда Радио. В гармонии с собой. Вновь я приветствую вас на волнах Веда Радио. Сегодня среда. Здравствуйте, дорогие слушатели. И мы посвящаем среду по традиции разговору о васту, о том, как гармонизировать пространство вокруг нас, ну или познакомиться с тем, что это пространство нас расскажет. Так, у нас в гостях специалист по васту, дизайнер интерьера Анастасия Короткова. И ей вы можете задавать свои вопросы, которые, пожалуйста, присылайте на сайте vedaradio.fm или оставляйте в наших социальных сетях. ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках в группе с названием vedaradio.fm. Я же приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Анастасия.
1: Всех приветствую. Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Сегодня мы в будущем поговорим про социальную реализацию, узнаем о том, как пространство влияет на это и как оно рассказывает о нас как о активном или неактивном участнике социального пространства. Ну, а я предлагаю, может быть, начнем немного с вопросов с прошлого эфира. Как думаете, Анастасия?
1: Да, благодарю. Так будет здорово.
0: Интересно, да, в прошлый раз мы говорили тоже о знакомых, о друзьях, о людях, которые приходят в наш дом, и несколько вопросов, связанных с этим моментом. Мы планируем дом, и хочется сделать гостевую комнату для родителей иногда или для друзей. Где лучше ее делать?
1: Мы, по-моему, на этот вопрос отвечали в прошлый раз, но я повторюсь, что гостевые комнаты – это всегда север-запад. Северо-запад отвечает за движение, за воздух, за ветер в нашей жизни. И когда мы делаем там гостевую комнату, она никогда не будет пустовать. Ну, то есть всегда будут гости. И эти гости никогда не, ну, как бы не задержатся слишком долго, чтобы вам тоже надо есть. То есть это такой вот обмен энергиями. Один гость приехал, потом другой. Это то, что ваша жизнь наполняет и делает ее более цельной. Поэтому гостевую комнату лучше на северо-запад.
0: Благодарю. Очень понятный ответ. А есть пожелания от слушателей, точнее, особенности нынешнего настроения, которое сейчас проходит, это семейная пара, и они пишут нам, а если дома, наоборот, хочется уединения, жили раньше в большой семье, наконец-то съехали с мужем в свой уголок, и не хочется никого пускать туда. Нормально ли это, или новая энергия в виде гостей обязательно нужна в доме?
1: Вообще абсолютно нормально. У нас же это же ваша жизнь. То есть вы проживаете, и вы сейчас создали некую такую ячейку себя. Я напомню вот этот красной нитью, я надеюсь, весь этот цикл, у нас сегодня предпоследняя с вами встреча, красной нитью я говорю о том, что те стены, то пространство, которое вас окружает, во-первых, это стопроцентное ваше отражение. То есть по вашим стенам можно прочитать, какие вы. Вот. А во-вторых, это место, где вы всецело хозяева и господа. Все, что вы хотите в вашем доме, вот все, что внутри рождается, это все приходит тоже, говорят, каждая мысль, каждое желание дается нам Вселенной. То есть если вы хотите побыть наконец-то только вдвоем, ну, замечательно, значит, да, значит, хорошо. Вообще не обязательно, чтобы там постоянно кто-то был. Вообще не обязательно. Когда созреете, когда будете готовы, тогда будете организовывать. А так проживайте себя в этом пространстве. Мы когда в новый дом заезжаем, мы же еще с вами, нам нужно как минимум месяца 3-4, а кому-то и больше, чтобы под новый дом перестроиться. Очень сильная перестройка идет. Я сейчас живу третий месяц в квартире, и я прям понимаю, очень сильная перестройка идет. Хотя она не сильно отличается от моего дома, откуда я приехала сюда. Но тем не менее, внутри процессы очень глубокие запускаются. И очень часто, когда люди переезжают в новые дома, я думаю, что все, кто меня сейчас слышит, кто куда-то переезжал, вы это чувствуете, чувствовали и чувствуете, что когда переезжаем, надо время как раз побыть внутри себя, а какая я сейчас, а какой я сейчас. Познакомиться с собой новым или новой, и уже из этого выстраивать вот социальную свою дальше жизнь. То есть сначала внутри проживаем, а потом выходим в социум. Хороший вопрос, он такой нам раскрывает вот эту тему сегодняшнего дня про реализацию в социуме. И предыдущие все лекции были про то, про внутрь, да, какой я, какая я, какие у меня отношения, что у меня с детьми, что у меня еще где-то, ну, по темам, да. И вот сегодня мы как бы выходим из нашего дома, где мы уже сами с собой познакомились, в социум. И наш дом, он как некий такой, некое отражение, некое рисунок на ладошке, как хироманты читают по ладошке, или также по дому, да. Вот этот дом — это для нас инструкция, а как мы можем проявляться вот там, за пределами нашего дома. И вот, и сегодня об этом будем говорить. Давайте еще вопросы, если есть.
0: Да, конечно, к теме мы придем чуть попозже. Сейчас хотим немного завершить то, о чем говорили в прошлый раз. И вот вы сказали, что на северо-западе лучше гостевая, но нам пишут, что если в северо-западе мастер-спальня, о чем это говорит? Что мы гости в собственном доме надолго тут не задержимся?
1: Это говорит о том, что само пространство как будто будет вытеснять вас. Ну, не специально. Просто вы находитесь в таком месте, будете спать. Мы же спим 8 часов подряд. То есть это самое такое обитаемое пространство вашего дома, спальня. Дольше всего вы там находитесь. И постоянно будут возникать какие-то командировки. Кстати, командировки, если вы спите на северо-западе и мастер-спальню перенести в другое место никак не можете, то командировки для вас – это очень хорошее исцеление этой энергии. У вас будет есть уже сейчас возможность именно через командировки хорошо заработать. То есть мы, когда какое-то место занимаем в пространстве, у нас мы как бы обретаем некую силу этого пространства. И если не ездить никуда, то начнется такое немножко помешательство. Смотря в зависимости от того, как долго вы живете в этой спальне, скорее всего, недавно, да, а если долго, 10 лет или там еще больше, 20 лет живут с этой энергией, то этих людей легко узнать. Знаете, бывают такие люди, которые задают вопрос, вы им начинаете отвечать, они вас перебивают, уже следующий вопрос задают. Это очень сильно беспокойный ум. То есть когда человек не путешествует, обитая в северо-западной энергии, у него сильно начинает путешествовать его ум. То есть такой бег мыслей, который очень мешает сосредоточиться на чем-то одном, дослушать что-то до конца, доучиться до конца. То есть единственная возможность жить с северо-западной энергией, там надо очень важно, какие там еще окна, потому что на северо-западе окна могут быть северные, могут быть западные, и это вообще совершенно две разных спальни. Но мы пока условно говорим, да, что вот где-то там на северо-западе есть спальня, и вот такие тенденции. Я жила сама долго в такой энергии, и я прям помню, что находясь дома вот в этой северо-западной энергии, я не могла никак даже вот просто сосредоточиться и составить планы, потому что еще в декретное время попала, я просто никуда не могла уехать, постоянно была под этой энергией, составить планы хотя бы на ближайшую неделю. И как только я садилась в машину, в автобус, в поезд, в самолет, у меня мысли сразу становились, по полочкам. Я всегда с собой носила записную книжку, потому что именно вот в движущемся транспорте я могла подумать, а что я хочу, а как мне это достичь, какие первые шаги для этого сделать. Только так. И я даже, как дизайнер интерьера, даже рекламу подавала в соседние города. Вот Тюмень в направлении моего места силы. Место силы тоже там по ВАСТу рассчитывается, от Екатеринбурга. И я специально подавала рекламу на дизайн в Тюмень, потому что это город в направлении моего места силы, а мне надо ездить. И я ездила. Вы тоже можете, если вы не можете место в спальню в юго-запад перенести, вы тоже можете вот таким образом продумать этот момент. Но если в вашей квартире есть юго-западная комната, и вы можете туда переехать, то это стоит сделать. Хотя я понимаю, что мастер-спальня, да, там все удобно, но все-таки спать надо в лучшем месте для сна. Я отвечу. У вас тут нет совсем плохих вариантов. То есть каждый вариант, даже самый плохой, даже с открытым юго-западом, он дает инструкции конкретные, что чтобы здесь, вы не случайно здесь оказались, чтобы отсюда съехать, вам нужно научиться вот этому. То есть вот сейчас я объяснила, что делать, если у вас северо-западная энергия. То есть когда вы этому научитесь, что-то поменяется в вашей жизни. Либо спальня, либо квартира, либо еще что-нибудь. Да, давайте следующий вопрос вам.
0: Благодарю вас, да, за ответ. И, наверное, и последний вопрос, который успеем сегодня озвучить перед тем, как перейти к теме. Мы чуть-чуть касались уже этого момента, но хочется еще раз убедиться нашим слушателям. Нормально ли по ВАСТу делать единую зону кухни, столовой, гостиной? Или это важно разделять? Просто хочется большое пространство и как можно меньше перегородок.
1: Да, мы прикасались к этой теме. Я за разделение, повторение мать учения, поэтому еще раз повторюсь. У нас есть определенные деятельности. И в этих деятельностях у нас включаются определенные, я не знаю, гормоны. Да? То есть если мы пришли в спальню, где мы спим, и там кровать, и мы ее видим, то человек более-менее чувствительный. Я знаю, что очень многие сейчас головастики, ну, такая у нас сейчас жизнь, мы из ума живем. Я тоже очень часто в тело себя прямо насильно пытаюсь в тело вернуть. Я даже сейчас сегодня вам вещаю из отпуска, потому что я поняла, что слишком много задач, и я забыла, вообще перестала чувствовать свое тело и решила, что прям нужно отдохнуть. Почему? Потому что наш мир теперь так выстроен. Но если вернуться все-таки в тело, и вот вы вернулись, зашли просто в спальню, там определенный запах, там определенный цвет штор, ну, в общем, интерьер, да, там определенные вибрации, там кровать. Сразу начинает внутри что-то перестраиваться. Если вы зашли на кухню, вот если отдельная кухня, то там тоже свои уже процессы происходят. То есть, как правило, кто-то уже подходит сразу к холодильнику, то есть мы пришли сюда кушать. Вот. И когда мы объединяем, сейчас это очень популярно, кухню и столовую, то, вернее, гостиную, да, зону, чтобы вот единое такое пространство было. Это прикольно, это классно. Но просто фишка в том, что вся семья просто начинает хомячить постоянно. То есть нет такого места, где семья собралась бы просто поговорить, просто поиграть в настолки. То есть это всегда начинает перемешиваться с едой. А мы в нашем мире, если честно признаться, слишком много едим сейчас. Ну, то есть телу столько не надо. Все встречи, везде культ еды. Культ еды. И у меня он тоже есть. До смешного даже, потому что есть такое всероссийское такое движение «Завтраки для многодетных мам». И вот с этой недели я решила, что я тоже буду модератором в городе, где сейчас я живу, в Верхней Пышме. Вот. И начала изучать, а что за завтраки. И там есть правило. То есть называется «Завтрак для мам». Но во время, там ну, такой формат, что вопрос-ответ, каждая мамочка отвечает на некоторые вопросы. Вот. И там в рекомендациях нельзя при этом ничего есть и пить. И у меня было такое сильное внутри возмущение. В смысле, мы собрались, неужели мы ничего там не покушаем? Ну, то есть, представляете, настолько это внутри нас глубоко-глубоко сейчас уже есть, что мы всегда кушаем. Вот. И когда мы делаем вот такую столовую с объединенной зоной, то мы усиливаем этот процесс. Все-таки кухня должна быть кухней. Приготовили, а еще в идеале, чтобы готовка от столовой были тоже раздельные, да? Это тоже разные энергии совсем. То есть там, где мама готовит, она в этих энергиях, ну, мама, жена, кто готовит, да? Она в этих энергиях творчества, она в этот момент не в энергии потребления. И столовые, где все собрались уже насладиться, это совсем другие энергии. То есть в идеале, чтобы это все были разные помещения и отдельно гостиные. Вот не всегда наши квартиры позволяют это делать. И когда у нас, ну, у нас сейчас уже застройщики в принципе продают квартиру без кухонь. Их там теоретически даже нет. Сразу же комната с кухней объединяется. Вот. Но тем не менее, если есть возможность, лучше хотя бы смысловыми какими-то перегородками отделить. То есть стеклянная перегородка, там, может быть, какие-то раздвижные двери, там, чтобы закрыться. И сейчас здесь готовка. а потом открыть, если вы хотите быть вместе со всей семьей. В общем, ищите варианты. Это, ну, каждый раз, я когда рисую планировки на квартиры, каждый раз это такой поиск. Поиск, во-первых, вашего запроса, то есть как вам удобно, сколько вам нужно техники и так далее. И поиск того, как сделать это так, чтобы в семье тоже было удобно. И еще один пункт, о котором тоже я говорила, но я еще раз проговорю, вот вы просто подумайте об этом. Когда у нас кухня закрыта, и это небольшое помещение закрытое, оно не гостевое, оно такое вот именно рабочее, мы можем над кухонной столешницей повесить для удобства всю кухонную утварь. Потому что если мы объединяем со столовой и с гостиной, то сейчас идет такая тенденция, что кухню делают как бы не кухней. Прямо даже плиту прячут. То есть заходишь, гостиная, и потом хоп, откуда-то там хоп, плита появляется, холодильник из какого-то шкафа. То есть делают так, что будто бы кухни вообще нету. Почему? Чтобы не думать про еду. Но это не самый лучший вариант. Все-таки пусть будет место, где вы конкретно готовите, где у вас все заточено под быструю готовку, стоят комбайны, там сейчас очень много техники кухонной, да. Их не надо в шкафчики убирать, они стоят на видном месте, вы постоянно ими пользуетесь. Это просто удобно, когда кухня отдельно. Вот такой ответ от дизайнера интерьеров. Я просто столько раз уже это вижу, наблюдаю и понимаю, что правда. На кухне невозможно сделать идеальный порядок. Нужно, чтобы она была где-то спрятана.
0: Да, благодарю. Мне кажется, многие хозяйки вас поддержат, даже чисто с точки зрения удобства. Действительно, хочется, чтобы было свое пространство, где ты можешь творить, может быть, не всегда постоянно следить за чистотой в процессе готовки, и потом уже красиво все выносить mm-hmm. своим близким, а не тратить еще много времени перед подачей на уборку этого пространства. Да, очень важный момент. Спасибо. Yeah. Я думаю, можно перейти к сегодняшней теме, а потом снова вернуться к вопросу.
1: Да, спасибо большое. Я хочу, прежде чем начать, я хочу сразу отправить вас, у кого еще нет васту карты, потому что кто в эфире сейчас, вам бонусом вам расскажу про ваши входные двери. И вам нужно просто, если у вас нет васту карты, ее построить. sila-vastu.ru – это мой сайт. Там есть сверху кнопочка «Конструктор Васту карт». Вы туда заходите и строите себе Васту карту. И там, ну, по Васту карте вы поймете, где у вас находится входная дверь в ваш дом. Так как я сегодня в отпуске, я первый раз, это восьмая лекция, ну, девятая, по сути, лекция, которую обычно я всегда готовлюсь, у меня есть план, а сегодня у нас вот такая будет полная с вами импровизация. И тема у нас заявлена была сегодня именно на реализацию. Мы вот постепенно, как я уже сказала, проходили через открытие себя, себя в отношениях, но это все внутри дома, и вот мы теперь выходим за пределы нашего дома. То есть мы живем в нашей квартире, но опять же, это, знаете, такой дуальный процесс. То есть с одной стороны, мы живем в этой квартире, она нас влияет. С другой стороны, мы не случайно оказались в этой квартире. Мы такие и есть. И поэтому как бы это такой обоюдный процесс. Мы друг на друга влияем. И чем шикарно Васту, что это некая такая инструкция, которая может это влияние трансформировать так, как вам хочется. И об этом мы, опять же, говорили вот в предыдущих лекциях, да, если, ну, все записи есть, я прямо верю, что вы найдете силы и послушаете их. И когда мы, вот все уже, мы подружились со своим пространством, мы понимаем, какие мы, какие у нас сильные стороны, какие мы, самое главное, вот я считаю, что нужно узнавать человеку, кто я такой. И узнавать это надо прямо с рождения, то есть родился у вас ребеночек. Вы сразу там заказали астрологу натальную карту, чтобы он рассказал вам, как сделать так, чтобы раскрыть сильные стороны вашего ребенка. То есть в идеале хорошо бы вот так. И говорят ведические писания, что раньше так и было. То есть каждый рожденный ребенок, он его так вот анализировали, давали ему направление, в какую сторону ему идти, куда развиваться и так далее. Но так как мы с вами дети прошлого века, где это все отвергалось, все забылось, и нам с вами теперь надо самим потихонечку вот идти в эту сторону. А кто я? А какой я? А какое у меня предназначение? А зачем я здесь? Потому что очень часто же, очень многие, вот, ну мне просто повезло, как-то я не выбирала институт, он сам меня выбрал. Но я прямо вижу, видела и вижу муки выбора подростков, которые еще вообще просто даже не знают, куда идти учиться. И они идут учиться там туда, куда им сказали родители или друзья.

И очень хорошо это смотрится по входной двери. Я вам честно скажу, первые лет 10, что я изучала васту, я входную дверь вообще не рассматривала. Хотя во многих трактатах говорится, что там, где входная дверь, это очень важно, это место, где входит энергия в ваш дом. Это, ну, прямо вообще очень много, большое внимание уделяют двери. Но давайте подумаем, вот 6-7 тысяч лет назад по разным источникам были записаны эти знания васту про наши дома. Были ли там вообще вот такие двери, как сейчас у нас? Они металлические, они толстые, они выходят в темный подъезд, в котором, как правило, нет окон. Ну, в старом фонде еще есть такие подъезды, в которых есть окна, и, может быть, вам повезло, и напротив вашей входной двери там большое подъездное окно. И когда вы открываете дверь, возможно, эта энергия попадает в ваш дом. Но только на те несколько секунд, что вы ее открыли. Потому что все остальное время это железная дверь, а иногда это двойная железная дверь, которая открывается реально на несколько секунд. То есть по факту, как будто бы эти энергии, ну, не успевают зайти в наше пространство. И поэтому первое, что мы анализируем, это всегда окна. И поэтому первые вот эти 9 лекций этого цикла «ДНК счастливого дома» мы говорили очень много про окна, очень часто говорила про окна. Это самое сильное влияние. Но не так давно я нашла эту информацию, а как все-таки дверь входная влияет на нас. И это очень интересно. То есть, с одной стороны, та энергия, которая идет со стороны двери, ее там слишком мало по сравнению с окнами, и она не так сильно на нас влияет. Но с другой стороны, мы как бы эту зону всегда беспокоим, мы туда-сюда ходим. И так интересно, что когда мы выходим из своей входной двери, мы как будто бы на себя одеваем некую такую незримую одежду, по которой люди начинают нас считывать. Знаете, вот это, что стилисты так говорят, что мнение о вас человек складывает за первые 4 секунды, что он на вас смотрит. Ну, это стилисты про одежду говорят, что такой есть тонкий язык одежды, и по одежде очень много про человека можно сказать. Серьезный, он расхлябанный, там, творческий, или, наоборот, сдержанный такой профессии. Да? Вот. Первые 4 секунды. И переделать это мнение надо будет потратить годы, потому что это внутри сразу записывается. Этот человек вот такой-то. И вот за эти же первые 4 секунды есть некое вот такое воздействие, которое человек от вас, в зависимости от того, из того дома, от которого вы вышли, которое человек будет от вас ожидать. Самое интересное, что в силу того, что там нет окон, да, ну в подъезд мы вышли, там нет этих окон, как будто бы этой энергии у вас не так много. Но при этом человек от вас этого ждет. И если вы занимаетесь чем-то другим, то будет такой диссонанс, типа, ты же вообще должен быть предпринимателем. То почему ты работаешь вот здесь в найме? Вот. И это удивительно, потому что на работе, на которой вы работаете не по своему предназначению, вам постоянно будут транслировать, что вы не на том месте, что вы плохо работаете, вы плохо занимаетесь, там, ну, что-то делаете там, и так далее. Ну, много разных вариантов будет. И вы не можете делать все идеально, но все происходит вообще по-другому, и человек, у человека часто опускаются руки. А всего-то нужно посмотреть на предназначение по своей квартире и понять, а я вообще в ту сторону-то иду или не в ту. То есть сегодня мы будем говорить только про двери, а вообще там еще смотрится, когда вы васту карту построите, там есть такие красные полоски, оси и диагонали. Еще смотрятся вот эти оси, диагонали, слабые, сильные стороны по вашей квартире. И это очень здорово. Ну, то есть здорово, что у нас есть такая подсказка. И поэтому в конце эфира у нас будет время. Вы напишите, пожалуйста, куда у вас уходит дверь, в каком секторе, не куда выходит, а в каком секторе она находится. Входная дверь вашей квартиры. И я про них, про каждую из них поговорю. Вот, но побольше времени для этого оставим, потому что это очень интересно.

0: Вот, ну для вас в первую очередь. Еще сегодня хотела поговорить про организацию рабочего места и, в принципе, про бизнес Васту, потому что, ну, с него и начнем, потому что, смотрите, в бизнес Васту я верю сильнее, ну, чем в дом, я во все верю, но бизнес Васту работает быстрее. То есть становится понятно, а вообще мне надо в эту компанию устраиваться или не надо? А как тут будут вести себя сотрудники? А это будет вообще интересно? А они обманывают ли тут? Они подставляют ли тут друг друга сотрудники, ну, коллеги, да? И это очень хорошо проявляется. Например, какое-то время я работала в компании с юго-западными окнами. И что знаково, что этот офис был временный. Там в их основном офисе делали ремонт, и поэтому она какое-то время снимала другой офис этой компании. И там были юго-западные окна. Юго-западные окна – это всегда про сложности. То есть это человек, который находится с этой энергией, он постоянно наступает на одни и те же грабли. Не учится на ошибках совершенно, раз. А во-вторых, считает, что у него все лучше всех, но в такой некой иллюзии находится. И просто все остальные дураки ничего не понимают. Он-то точно знает, как нужно. Он такой, знаете, нет вот этой позиции ученика. То есть я лучше всех все знаю, и то, что у меня ничего не получается, то это кто-то другой виноват. Это вообще не я. И мне было интересно, я тогда вас тоже знала, но мне очень хотелось поработать в той компании, и я согласилась на эту работу. И просто уже потом наблюдала, что, во-первых, там мужчины, во-первых, мужчины очень тяжело держат эту энергию, потому что, представляете, постоянно на каких-то ошибках приходится на какие-то грабли наступать, мужчины вообще не выдерживают, ну, там ярость, гнев, и, как правило, они уходят из таких пространств. Вот. Те, которые остаются, то им надо как-то вот эту энергию, как сказать, перерабатывать. И тут был вот такой момент, что был один мужчина, который периодически уходил в запой. И все это знали, говорили, а, ну понятно, через 3 дня вернется. То есть это такая как бы норма жизни была. Вот. И второй момент, это вот именно там было такое, что коллеги друг друга подставляли. Ну, то есть директору говорили то, что на самом деле нет, и в итоге там скандалы могли возникнуть. Почему я так подробно рассказываю? Потому что если бы руководство об этом знало, или вы как сотрудники об этом знали, то можно было бы договориться с директором о том, что не работать полный день. То есть, если нет возможности переехать из этого офиса, то можно, в принципе, работать только по полдня. И тогда эта энергия не будет слишком переполнять вас. И не будет накапливаться гнев, ненависть ко всем, раздражение, да, то есть постепенно все нормализуется. Человек за полдня, он потом дома где-то у себя наполнится хорошей энергией. Потом был другой момент, опять же, про бизнес-васту, да, ко мне пришла женщина, у нее сеть магазинов. И мы рассматривали несколько магазинов, которые вызывают вопросы. Например, в одном магазине постоянно уходили сотрудники. Раз, а во второе, они еще бы всегда, она говорит, вроде людей разных берем, а всегда жалобы от покупателей, что слишком грубый продавец. И там были чисто южные окна. Южная энергия, она вообще не про клиентоориентированность. Южная энергия про спорт, про коучинг, про добиться целей, пройти по головам. Ну, то есть она такая очень мощная энергия. Она для спортсменов, для ФСБшников, для, не знаю, автомастерских, где очень много физической силы нужно. Вот. А тут магазин розничный, в торговле. И человек находится там целый день. И вот тоже моя рекомендация – разделить этот его день на две части. То есть с утра до обеда один продавец работает, а с обеда до вечера второй. Чтобы они не успевали этой энергией перегреться настолько, чтобы начать хамить клиенту. В общем, бизнес вас, но больше всего, быстрее всего работает, и там многие процессы можно объяснить. И вы также в своем офисе, вы можете вопросы, кстати, позадавать про свои офисы, вы можете также понаблюдать. То есть, а как я тут проявляюсь? Опять же, вот мы сегодня говорили про северо-западную энергию. Если у вас в офисе северо-западная энергия, то всеми правдами и неправдами вам нужно научиться куда-то ездить. Ну, или там какую-то должность занять, чтобы вы уезжали. И через это, там командировки те же самые, да, через это вы сможете получать больше зарплаты, потому что эта энергия, когда вы двигаетесь, приносит больше денег. Вот. И плюс еще там, ну, есть, если у кого-то есть северо-западные офисы, задайте вопрос, более подробно об этом поговорим. Вот. И это все про вашу реализацию. То есть вы таким образом станете более, ну, успешно, просто понимая, в каких энергиях вы находитесь и куда, каким образом их применить к тому, что вы делаете. Или вообще уйти отсюда, потому что нет смысла здесь оставаться, здесь нет, ну, здесь очень сложно что-то будет. Постоянно наступая на одни и те же грабли, сложно расти в профессии. Хотя и для юго-западных офисов, и для юго-западных магазинов есть сферы деятельности, которые для них хороши. Но, к сожалению, они не всегда законные. Но, тем не менее, они есть. Вот. И теперь поговорим про ваш рабочий стол. Даже если вы вообще никак повлиять ни на офис, ни на свой график работы не можете, но есть одно место в вашем офисе, на которое вы повлиять можете. Это ваш рабочий стол. И вот здесь вы можете прямо оторваться. Я думаю, что вряд ли есть какая-то корпоративная культура, позволяющая, там, ну, рекомендующая что-то не ставить на ваш стол. Если это офис, если там, ну, клиенты не приходят и это не видят, то, в принципе, я думаю, что вы можете поставить и символ огня. Ну, свечку вряд ли, ну, не во всех офисах свечку разрешат, но, тем не менее, что-то символизирующее огонь, то есть это может быть такая солевая пирамидка горящая, как эти солевые лампы есть, да, на столе может стоять маленького размера. Вот. Это может быть, в принципе, медные пирамидки с трехугольное основание и вытянутое вверх. Вот три таких медных пирамидки поставить и на юго-восток вашего стола. И вот это уже зажжет энергию трансформации, чтобы, ну, всегда ставим с намерением. То есть не просто я ставлю сюда там символ огня, потому что это хорошо по вас. Нет. Я ставлю сюда символ огня, потому что я чувствую, что уже засиделась на этом месте, и я хочу трансформации в моей профессиональной деятельности. Для чего? Для того, чтобы у меня, не знаю, в 3 раза повысилась зарплата. Для того, чтобы у меня появились лучшие проекты. То есть вот это для чего, это всегда ваша история. Для того, чтобы то-то-то-то. Вот. Так как мы говорим про бизнес, поэтому я с юго-восточной зоны начинаю, потому что это всегда, это огонь. Работа, бизнес – это огонь, поэтому огонь добавляем. Но при этом нужно действовать с холодным умом. И на северо-востоке вашего стола, а с компасом или как угодно, ну, вы всегда можете найти направление стола, да, на северо-востоке вы можете поставить и на севере, там, где вам удобнее, да, можно между северо-востоком и севером поставить. Вы можете поставить символ воды. В идеале прямо чашку с водой ставить. Никто же вас не запретит вам стакан с водой поставить. А если вы еще хрустальный принесете, красивый стаканчик или вазочку, и туда будете наливать воду, а если вы туда еще белый жемчуг положите и серебряные монетки, может, не серебряные, но цвета серебряного, вы таким образом усилите вот эту свою ясность ума. То есть у вас ясный ум, вы понимаете, куда вам идти, что делать, и при этом у вас есть огонь, трансформации, которые запускают процессы вокруг вас. И вот это, в принципе, достаточно для того, чтобы сдвинуть то, что вам нужно сдвинуть. Это символика. Это к васту напрямую сильно не относится. Но вы таким образом себе, в первую очередь, и пространству озвучиваете свои цели. То есть мы не ставим это просто так, а мы ставим для конкретной цели. Когда вы эту цель достигли, вы можете там поменять воду, поменять монетки, поменять бусинки, поменять, ну, или там добавить вот эти пирамидальных там символов огня и запустить новый процесс. Постепенно вы, когда поймете, что это работает, вы можете уже, правда, серебряные монетки прикупить и туда бросить, потому что в этом есть сила. В общем, изучайте. Я вам только один из вариантов рассказала. Изучайте эти моменты, потому что особенно женщине это важно изучать, потому что напрямую женщина очень редко может что-то сделать. Не хватает сил, не хватает иногда уверенности, не хватает, в принципе, ресурса чего-то достичь. Но через вот эти тонкие воздействия вы можете влиять на пространство вокруг. Это мягкая женская сила. Так она называется. Вот когда женщина через какое-то вот такое транслирование своего намерения меняет вокруг себя все. И еще в своем пространстве, в нужном месте закрепляет такие некие якоря, да? Я сделала это, потому что я это хочу. И я до сих пор это хочу. И у меня это получится. Наверное, все. И сейчас важно перейти, если уже есть ответы по входной двери. Я думаю, что у нас как раз 20 минут для того, чтобы с вами погрузиться вот в эту одежду, которую у вас, которую на вас одевает ваш дом. И то, чего от вас ждут люди.
1: Да, конечно, благодарю, Анастасия. Как интересно, да, что даже по одной детали дома, по входной двери можно очень многое сказать про человека. И вот один из регулярных слушателей наших эфиров прислал вопрос нам, спрашивают про входную дверь собственной дочери. Давайте можно потихонечку разобраться по отдельности с каждым из них. Здравствуйте, входная дверь в секторе Водолея, северо-запад. Вот о чем это может говорить, как о хозяине этого дома?
0: Так интересно, сектор Водолея, если по нашей Васту-карте построить, то это будет север. Не северо-запад. Поэтому тут уточняющий вопрос. Да, это, Анна, вы абсолютно правы, это удивительно. Это просто удивительно. Я же еще с этим познакомилась. Я такой, знаете, по образованию я инженер-дизайнер. И родители у меня инженеры, и я в инженерной семье. Я не эзотеричка совсем, да. И, конечно, изначально в Васту я вот где видела зерно разумности, что вот такое солнышко в окна к нам заглядывает, поэтому он нас напитывает такой-то энергией. Человек начинает от этой энергии, у него получается определенное настроение. И с этим настроением, когда он действует в социуме, у него получаются такие-то результаты. Все логично, друг за другом построено, а самое главное, проверяемо и доказуемо в результате. Да? И когда ко мне пришла информация про двери, у меня, естественно, изнутри было, конечно. Ну, как бы я же знаю, что там энергия особо в двери не заходит. Ну, просто в силу того, что у меня большая насмотренность, ну, у меня очень много клиентов, заказчиков, студентов, мы просто начали это тестировать. И удивительным образом это все сходится. То есть это уже некая такая, ну, такое необъяснимое васту. Для меня необъяснимое. Просто это вот так работает. И если у вас вход на севере, Водолей. Водолей — это все-таки север. Интересный момент, что вы можете... Вот еще давайте так скажу. Люди от вас это ожидают, но это не значит, что вам нужно менять профессию. Это значит, что работая на том же самом месте, вы можете привнести некие элементы туда. И когда вы это будете делать, то Вселенная понимает, то есть вы тут типа в некой командировке, и Вселенная вас отправила в командировку и дала вам такую-то задачу, и вы свою задачу реализуете, и когда вы ее реализуете, Вселенная ставит галочку, все хорошо, и вам деньги могут приходить через основную работу или через какой-то другой источник. То есть Вселенная найдет возможность деньги вам эти принести. Вот. Если вы видите сейчас, что ваша дверь на севере, то это значит о том, что вы, в принципе, очень коммуникабельный человек. Вселенная ждет от вас, что вы будете выстраивать коммуникации с людьми, передача знаний, передача информации. Вот. Также работа с цифрами. То есть все, что касается цифр, инвестиций, бухгалтерии, все, в принципе, люди, смотря на вас, они понимают, что вы в этом сильны. Вы это знаете. И есть еще один момент. Если вдруг вы вообще в другой сфере работаете, то дверь на севере говорит о том, что у вас очень тонкое чувство юмора. И люди вообще ждут от вас этого и радуются каждый раз, когда вы их веселите. То есть вы, в принципе, работая, допустим, с дверью на севере, работая вообще где-нибудь, не знаю, в той же автомастерской, мы сегодня уже про нее говорили, вы можете прийти И просто каждый раз с коллегам рассказываю какой-нибудь новый свежий анекдот. Но если вы не шутите. Хотя я уверена, что, скорее всего, раз у вас дверь на севере, у вас вот это вот чувство юмора, оно, ну, в такой базовой вашей комплектации. Оно есть. И вы, чем больше вы будете его раскрывать, чем больше вы будете людей веселить и смешить, тем больше у вас будет финансов. У меня есть близкая подруга с дверью на севере. И когда мне надо что-то узнать, я не люблю в интернете лазить. Я сначала ей позвоню. Это вот про передачу информации. Потому что у нее ее столько, она вообще легко расскажет про любую сферу жизни. Вот. А еще когда мы собираемся, если она есть в нашей компании, то ну, там просто стендап вечеринка отдыхает. Потому что о любой ситуации в жизни она рассказывает очень смешно. И вроде бы ситуация не такая уж и смешная, но то, как она об этом рассказывает, это смешно. И я вижу, насколько она реализуется по своей вот этой, по своему этому предназначению. Недавно у меня тоже женщина на консультации была, и она тоже сказала, да, что с чувством юмора у меня все хорошо. Но теперь, говорит, когда я это знаю, я буду сильнее на него внимание обращать. Вот, поэтому северная дверь — это вообще прикольно. То есть шути, весели людей, и все хорошо, деньги найдут тебя. Про северо-западную тоже скажем, Анна, и как вы думаете? Или дальше пойдем? Анна? Ну, давайте тогда я про северо-западную тоже буду рассказывать. Есть там вопросы про северо-западную?
1: Да, да, да. Я хотела еще сказать, что есть вторая часть этого вопроса, где нас спрашивают про дверь на юго-запад.
0: Ага. Ну, давайте про северо-западную, раз уж все равно она прозвучала. Северо-западная дверь – это про заботу. И я людей таких называю, ну, если женщин, да, заботушка. То есть эти люди с северо-западной дверью способны выдержать второго человека. Способны. Это медсестры, это воспитатели в садиках, это учителя в школах, ну, в начальной школе я имею в виду, да, когда прямо нужно очень много своей энергии давать другим людям. Терпеть их капризы, терпеть их в каком-то где-то глупости, да, или какой-то недосказанности, или еще чего-нибудь. У вас есть эта сила. И люди ждут от вас вот этой вот заботы. И, все, и где бы вы сейчас ни работали, вы, в принципе, можете организовать эту заботу. Например, не знаю, вот в вашей деятельности там, вы встречаете кого-то. Вы можете всегда организовать чай и вазочку с конфетами. И это такой символ и знак заботы. Где бы вы ни работали, вы можете это сделать. Или где-то вы приходите, вы там можете с собой что-то приносить, например. Ну, угощение – это самый такой простой способ выразить заботу. Но забота может быть вообще в любой другой сфере. Там где-то придержать дверь, открыть, помочь донести. Ну, это для мужчины, да. Для женщины там, ну, что-то еще, обратить внимание, выслушать. Потому что очень часто люди еще такие недослушанные, да. А вы можете. И где бы вы ни работали, когда вы начнете это делать… Может быть, даже вы обращали на это внимание, что люди стремятся вам, как говорят, поплакаться в жилетку, да, потому что вы это можете выдержать. Вселенная дала вам эти силы. И когда вы будете это делать, через любые источники деньги тоже потекут в ваши руки, то есть вы будете более успешны в финансовом плане. Социальная реализация говорит, я, кстати, поняла, что мы немножко же, когда про деньги говорили, говорили уже про эти моменты, но мы снова к ним вернулись. Вот, про юго-западную дверь. Юго-западная дверь – это вообще очень интересно. То есть вы на сегодняшний день накопили в себе уже столько знаний, даже не знаний, знания – это больше про север, а именно… У вас какой-то такой, знаете, необычный взгляд на мир. И вот этим вашим необычным взглядом на мир пора делиться. Пора рассказывать про него. И самое простое – это, конечно, сейчас соцсети. Сейчас самое такое время, когда вы можете это делать. Вы можете вести канал. И чем больше вы просто будете рассказывать, вот просто рассказывать про то, как вы живете. про то, как вы видите этот мир. Допустим, вы фотограф, вы можете просто выкладывать фотографии. Допустим, вы видеограф, вы просто видео выкладываете. И чем больше людей будут это смотреть, проникаться вот этим вашим взглядом на этот мир, вашим накопленным опытом, тем больше вы будете получать обратно энергии, да, то есть не только речь про деньги, но и про энергию тоже. То есть чем больше вы будете чувствовать себя реализованными. Поэтому, когда вот возникает иногда спор, вопросы, там, нужно ли мне вести соцсети, интересно всегда посмотреть на вастукарту дома, потому что вот когда дверь не к западу, я всегда говорю «да», пора, и это прямо вам очень нужно. И мысль ушла. Что-то еще хотела про его западную дверь сказать. Что еще хотела сказать? Что вам это пора делать, но, как правило, люди, у которых юго-запад открыт, там дверь, вообще любое повреждение по юго-западу отсутствует, он подрезан, он дверь там находится, там в туалет там находится. Это всегда глубокая такая неуверенность в себе. Глубинная неуверенность в себе. Вроде у человека все есть, он такой успешный, все хорошо, но при этом глубинная неуверенность в себе. А кому вообще интересно то, что я скажу? И вот с этим, когда вы поборетесь и начнете все-таки вещать и транслировать, то люди в первую очередь скажут вам спасибо. То есть вы интересный, необычный человек. Пора рассказывать о себе. Так, давайте следующее.
1: Да, благодарю, Анастасия. Там было продолжение еще этого вопроса, потому что спрашивают еще про дочь с дверью на юго-западе, о чем это может говорить, и, может быть, как это можно скорректировать, если в этом есть необходимость.
0: Ну, вот начать жить вот так вот, то есть пусть его ведет, начнет вести соцсети. То есть как мы можем скорректировать дверь? Мы дверь очень мало чем можем сказать, это же дверь. Мы ее никак не скорректируем, то есть мы все равно будем ей пользоваться, мы все равно там будем ходить. Если построить вастукарту в нашем конструкторе со знаками зодиака, вот там знак Скорпион попадает на юго-запад. Кстати говоря, тут еще вопрос, с какой знак там дверь попала. И вот если она в Скорпионе, то Скорпион — это же какое такое существо интересное. Оно не любит беспокойство. То есть Скорпион живет в пещерках. Чтобы там было темно и тихо. И как только там какая-то вибрация в виде стиральной машины, вот входная дверь, где люди постоянно туда-сюда ходят, Скорпиону это не нравится, он так иначе будет жалить, ну, то есть давать свои реализации этой двери. И, конечно, сейчас есть очень много коррекций. Кто хоть немножко про вас-то читал, я думаю, что вы точно знаете про пирамидки, спиральки и вот это все, да. Но нужно понимать, что они помогают процентов, ну, на 30%. 40. Да, то есть это мы можем все поставить, но прям большого результата не ждите. Огромного результата не ждите. То есть чуть-чуть скорректирует. Но можно. То есть можно тоже этот вопрос поизучать и какие-то там, может, спирали под пол сделать, пирамиды сверху повесить. Но я такой вастуконсультант, который в последнюю очередь это все рекомендует. То есть я это все не люблю. Это некий такой костыль. Да? То есть все-таки лучше разобраться, а что меня привело в эту квартиру. То есть, например, если у вашей дочери дверь на юго-западе, это значит о том, что вот это какой-то нет внутренней опоры. Что-то с внутренними опорами личности не так. Да, и нужно в эту сторону посмотреть. То есть откуда взялась эта неуверенность в себе, да? Нужно в этом разобраться. И слава богу, что сейчас очень много вот психологов. Я думаю, что, ну, я надеюсь, что среди слушателей Ведрадио нет людей, которые говорят, что психологи — это шарлатаны. Все-таки это в наше время необходимо. Мы сейчас не вывозим нашу действительность и нашу реальность. Слишком много всего, слишком большая ответственность, слишком много информационный поток. Слишком мало мы находимся внутри себя, и нужен человек, который будет туда возвращать. Особенно если говорим про дочь, это, скорее всего, молодая девушка. И вот в этом возрасте, вот мне сейчас 44, я не хочу туда в 18. Потому что это самое ужасное время на уровне психики, на уровне восприятия себя. То есть кто я, почему я, где я, как мне себя выстроить, куда я иду, как ко мне люди относятся, как мне на работе место найти, как мне там университет закончить. А что если это столько страхов? И, конечно, все-таки лучшая помощь в этом случае не пирамидки и спиральки вешать, а помочь разобраться. Разобраться внутри себя, кто я, зачем, почему и почему внутри появилась эта неуверенность в себе. Это будет намного эффективнее. И те деньги, которые вы потратите на пирамидки и спиральки, лучше направить на вот такую работу. И когда мы меняемся внутренне, квартира перестает нам соответствовать, она меняется. Просто меняется сама. А если еще и помочь, то быстрее поменяем. В общем, вот так.
1: Благодарю вас. Вот тоже хочется еще одно уточнение зачитать, когда есть опции. Например, вот спрашивают нас, если, например, есть дверь гаража на юго-востоке вместо входной двери на юго-западе, может ли это как-то исправить ситуацию?
0: Ходить через юго-восток? Правильно поняла?
1: Да-да-да, со стороны гаража, видимо.
0: Ну, я думаю, что это, да, это улучшит ситуацию. Дверь на юго-востоке, она намного приятнее. Это не идеал совсем, но она намного приятнее, чем на юго-западе. А юго-западную дверь закрыть вообще на замок и никогда ей не пользоваться. Перед ней все заставить, сделать там гардеробную, кладовку. Ну, в общем, все что угодно. Тут вообще как бы нет этой двери. Это будет самый лучший вариант. То есть и уверенность внутри себя появится. И утяжелиться там, где надо, и опоры появятся. И, ну, это совсем будет, да, это будет намного лучше. И можно, кстати, про юго-восток сразу сказать, что юго-восток — это такая интересная энергия. Там же, если опять же по восток карте построить, по нашему конструктору, там лев будет. Лев — это некий такой царь зверей. Это такая царственная энергия. Причем вот когда мы изучаем этот круг, там где телец, там тоже царственная энергия, но там она такая благородная. А там, где лев, это некий такой царь-самодур. Вот. Я очень люблю этих людей, у кого энергия вот юго-востока выражена. Это дверь, это разворот окон на юго-восток. Это люди, которые прямо ценят все самое дорогое, лакшери. У них есть возможность это купить. И они это прямо любят делать. То есть это люди, которые полностью там какие-нибудь брендовые одежды одеты, да, у которых там дома все по последнему слову техники. Там, я думаю, что у них у всех уже там умный дом, дома точно настроены, шторы с кнопочки открываются. То есть это такие вот люди, которые покупают все самое передовое, все самое классное, все самое качественное, все самое искусное, произведение искусства. Вот эти вот, знаете, аукционы, где продаются картины за большие деньги. Это все вот эта энергия. И, соответственно, если вы сейчас наслушаете и понимаете, что у вас юго-восточная дверь, это значит о том, что никто лучше вас не знает, а зачем вообще покупать брендовую одежду. Она же в десятки раз дороже стоит. А вы знаете и объясните. И, соответственно, где бы вы сейчас ни работали, эта компания должна быть самой лучшей на рынке. Вы можете даже вообще не... Ну, допустим, вы сейчас слушаете меня и понимаете, что самая лучшая компания на рынке – это вот это. Но у меня вообще нет, ну, как бы образования для этой компании. Вы просто туда идете и устраиваетесь, хоть администратора, кем угодно. Главное, что вы там. Потому что внутри у вас есть понимание, зачем делать вот эти товары, да, для чего их делать, кто их покупает. И никто лучше вас продать их не сможет, потому что вы понимаете эту ценность. Я как художник искренне вами восхищаюсь, потому что вы вот людей с юго-западным входом, их легко узнать. Это всегда просто красиво все. Можно просто рассматривать каждый квадратный сантиметр их одежды и тела. То есть это красиво. И дома очень красивые бывают. Там есть минусы свои, но мы сейчас про деятельность говорим. И все, что касается деятельности, то вы просто идите и продавайте. То есть ваше, ну, в смысле, продавайте или создавайте. Создавайте что-то дорогое, эксклюзивное, что-то прямо вип-вип, вау-вау. Ну, то есть вы точно не с масс-маркета и с низкоценового сегмента. Все, что вы делаете, все, что вы, к чему вы прикасаетесь, это все люкс. Ну, в общем, мы много разобрали уже, да, о дверей. Я думаю, что можно на этом остановиться. Как раз уже подходит под конец. А есть какие-то вопросы не про двери, может быть, про...
1: Спасибо, да, за возможность эту. Вот интересный вопрос хочется про предназначение, про социальную активность. Он не связан с дверями, а связан скорее в целом с вопросом к пространству. Здравствуйте, я психолог, и это не просто работа для меня, это мое предназначение. Но из дома очень сложно работать, сразу какая-то прокрастинация находит, падает активность, в том числе вести блог. Но в поездках или где-то в кафе сразу активность и вдохновение. Такое не только у меня наблюдается. Может ли квартира так влиять? И на что тогда в первую очередь обратить внимание?
0: 100% можно влиять. Может влиять. Я уже рассказала одну историю про то, что мне даже пришлось... Я, находясь там с двумя маленькими детьми, давала рекламу в соседний город, потому что иначе я поняла, иначе я не могу существовать и жить, и работать в этом доме. То есть постоянно какие-то потребности куда-то уезжать. Пусть лучше я по работе буду ездить, чем постоянно куда-то кататься. Вот. И тут может быть так. То есть есть, в зависимости от вас, ту карту смотрятся квартиры. Там может быть какие-нибудь психолог, он же человек такой все-таки эмпатичный. И есть квартиры, в которых эмпатия не включается, в которых прокрастинация тоже может быть, да, в силу там разных причин. Тоже могут быть разные окна, разные причины для этого. И это большое счастье, если вы нашли то кафе, где вы включаетесь. Потому что во многих своих консультациях я прям так и говорю, вот вам нужно найти рядом кафе. Как правило, я говорю про восточные окна, можно северо-восточные, иногда северные, в зависимости тоже от изначально восток карты. И найти кафе, и в этом кафе просто работать. То есть, если вы психолог, и есть возможность, кстати, это сложно, наверное, вести консультацию с кафе, но тем не менее, если вы нашли такое место, это же может быть, кстати говоря, посуточная аренда какой-нибудь квартиры, или сейчас у нас коворкинги есть, да, тоже с почасовой арендой. Вы можете вот найти себе такое место, где для психолога очень важен восток. Потому что восточный... Что такое восток? Давайте сразу представим. Это вот мои любимые образы. То есть вот у нас была ночь. Темно, ничего не видно, страшно. Вокруг волки воют. Вот. А меня слышно? Тут у меня прерывалось немножко. Анна, подскажите, пожалуйста.
1: Да-да-да, мы вас слышим. Все в порядке.
0: Хорошо, спасибо. Вот, волки воют, все страшно, и тут начинается рассвет, то есть страшное время, где ничего не понятно закончилось. Первые лучики солнца уже показывают, что вокруг безопасно. Потом лучики становятся теплее, они начинают согревать от этой холодной зимы. Ой, зимы, говорю, ночи, да, то есть постепенно и настроение повышается, и то есть приходит такая... И ясность, что мир прекрасен, что все светло и все понятно. И вот когда вы работаете как психолог с этой энергией в помещении, где есть восточное окно, то вы, работая с клиентом, тоже у вас вот эта ясность приходит, вам все понятно. Правильная диагностика. Я не хожу к врачам, у которых нет восточных окон. Но я, конечно, у вас фанатик. Таких, как я, мне нужно еще поискать. Я могу и в коридоре спать на коврике. Если мне нужна какая-то энергия определенная, я понимаю, что мне ей не хватает, я расстилаю спальник на полу и могу какое-то время поспать там в прихожей, да, у себя. Вот. Но это я. Вот. И, соответственно, я ищу и врачей таких, потому что я хочу найти человека, который четко поставит диагноз. Потому что от этого очень многое зависит. И, в общем-то, вот, да. И поэтому, когда вы будете психологом с восточными окнами, вы будете ставить четко диагноз, четкое лечение придумывать. Ну, в смысле, у вас же тоже там есть некие рекомендации. И в итоге будет хороший результат.
1: Вот такой ответ у меня на этот вопрос. Да, благодарю. хочется пожелать прекрасной девушке, психологу, внутреннего вдохновения на помощь людям.
0: Анна, у вас звук выключен, если вы с нами разговариваете.
1: Да, благодарю вас, спасибо. Слушатели меня слышат, а вы, к сожалению, нет. Спасибо вам большое за ответ на вопрос. Действительно, присоединяюсь к пожеланию для девушки прекрасного и светлого пути в ее реализации в профессии психолог. Очень важные... Важная деятельность. И остальные вопросы, вот я смотрю, связаны с дверьми. Может быть, тогда мы их оставим на следующий эфир, чтобы вспомнить то, о чем говорили сегодня, или как поступим.
0: Да,
1: вот буквально.
0: Да. Давайте хорошо. Две двери в начале следующего эфира я разберу. А вообще, девушке, которая психолог, да, мой респект, потому что я на самом деле я очень сама давно в терапии. Ну, то есть не в постоянной, но если я с чем-то сталкиваюсь, я всегда обращаюсь к психологам, наверное, с 2006 года, очень давно, 20 лет уже. И я бы без психологов не знаю, где бы была, потому что мне очень всегда не помогают. Поэтому хорошая профессия, нужная сейчас профессия, пусть будет развитие в этом плане. Спасибо большое.
1: Да, благодарю вас. Благодарю вас за эфир, mm-hmm. за пожелания. Действительно, уже чувствуешь, как меняется твоя жизнь, уже как-то более осознанно смотришь на пространство вокруг себя и думаешь о том, как можно его улучшить, как оно работает, в твою ли пользу или нет. Поэтому спасибо, Анастасия, за эту осознанность, которая привносит в нашу жизнь встречу с вами, и будем рады их продолжению ровно через неделю.
0: Да, спасибо. И в следующей неделе, мы завершаем. Поэтому, если какие-то у вас будут вопросы, то напишите к следующему эфиру вопросы. И постараемся. Я на следующем эфире побольше места для вопросов оставлю, чтобы мы на все-все ответили и такую точку поставили этому циклу ДНК счастливого дома. Все, всего хорошего.
1: Благодарим вас, да, до свидания.

0: Веда радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

кверху попом на огороде копаться целый день под солнцем. Снизу земля, мать-земля, сверху солнце. Вокруг курицы бегают, коровы мычат. Все естественно. И все красиво очень. И все пропитано вот этим созданием Бога, творением Бога, этой природой, красотой, которой мы лишились из-за того, что мы захотели денег. Как мы говорим, есть обычного комфорта. Ну где вот вы видели людей, которые не имеют обычного комфорта? Вот пожил чуть-чуть в простом жилье, и через полгода уже привыкаешь, для тебя это обычный комфорт. Тебе уже не надо чего-то больше. Понимаете, человек естественно привыкает ко всему, как он живет. Но я давно не видел людей, которые просто на улице бы жили. Ну все имеют какой-то свой обычный комфорт. Господь дает возможности. Вопрос, чего ты хочешь от жизни? Если ты хочешь больше этого комфорта, значит ты будешь скован каменными джунглями. Каменными джунглями. Мы когда в Москве жили, надо было 1,5 часа ехать, чтобы доехать просто до того места, где можно было свободно купаться в речке. Потому что даже если ты заплатишь, чтобы покупаться в речке, там нет свободы. Там все смотрят, наблюдают, как ты купаешься. Может быть, ты что-то нарушил там, задел что-то не за то. А вот просто на природу выйти, увидеть как бы красоту. Надо 1,5 часа из Москвы пилить. Так или нет, кто в Москве жил? Даже больше уже. Вот. Страшно. Как, зачем это надо? Это же и есть рабство. Раньше люди были в рабстве, они жили, потому что их захватывали в плен. А сейчас люди сами себя в рабство отдадут. Их не надо в плен захватывать. И это все не потому, что не повезло, а потому что в сердце сидит какая-то сила, которая заставляет так жить. Понимаете, какая-то сила в сердце сидит. И эту силу надо убрать из своего сердца, преодолеть. Зачем так жить? Зачем нужна такая жизнь, которая сковывает человека по рукам и ногам? Без труда невозможно жить. Каждый человек работает. Я тоже работаю, вы видите, я целый день занят. Но я даже на работе умудряюсь подпевать, что-то петь там, улыбаться всем, еще шутить и так далее. Потому что у меня другая жизнь. Я хочу, чтобы все так жили. Поэтому я читаю лекции. Я не хочу, чтобы люди упахивались из-за своих глупостей. Потому что глупость сердца не дает жить нормально, правильно. Жизнь человека не предназначена для того, чтобы просто работать ради квартиры. Это разруха своей жизни, разруха. Человек не должен так жить. Надо жить счастливо. Счастливо означает в молитве осознать, кто ты, зачем ты рожден на этой земле. Надо учиться искать среду, в которой действительно достоин человек. Человек достоин таких людей, вот как вы. Среди таких людей надо жить. Или хотя бы иметь таких друзей. Человек должен жить в такой среде, которая приносит счастье. Он не должен жить в страданиях и в мучениях. Так? Но это ваш выбор. Понимаете, это ваш выбор. Все зависит от того, чего вы от жизни хотите. Если вы от жизни хотите больше комфорта, тогда будут каменные джунгли. Если вы хотите больше счастья, тогда будет немножко аскез, допустим, в сельской местности, но зато больше любви, больше отношений. Где есть хорошие отношения, где есть люди возвышенные, там и счастье, там счастливая жизнь.

лучшая радость успеху другого человека – это никак ему не мешать. Это такое очень хорошее в наше время проявление радости. Вот просто, знаете, вот ничего не говорить. То есть даже если мы просто вот не помешали и ничего вот гадостного не сказали, и даже не ухмыльнулись, ну-ну. Давай, давай. Посмотрим, что будет через год. Это уже такая радость. Это уже такое милосердие. Это уже вот просто максимум проявления счастья за другого человека, радости за другого человека. Мы должны быть культурными. С разными людьми разные проявления эмоций. Кого-то можно обнять, если мы в дружеских отношениях. Кого-то можно прославить, сказать о нем несколько слов. Кого-то можно поблагодарить, кому-то просто улыбнуться. Все зависит от наших отношений. Со старшими мы себя более смиренно ведем, мы его прославляем. Мы не лезем к нему обниматься, не хлопаем его по плечу. Молодец! Давай дальше продолжай. Нет, мы более смиренно себя ведем. А с равными мы более открыты. Мы действительно можем покидать друг друга воздух, похлопать по плечу, потолкаться, посмеяться, даже подшутить немножко. Это дружеские отношения. С мачо надо быть серьезным. Нужно предупредить его, чтобы он не возгордился, чтобы он не потерял результаты своего успеха. Вдохновить его. Защитить его от тех, кто за него не радуется. Ну, то есть нужно вести себя в соответствии с реальной культурой. Поэтому посмотрите на ваши взаимоотношения и проявите свою радость так, как позволяет культура ее проявить. То есть не усложняйте слишком. Действительно порадуйтесь за этого человека. Порадуйтесь, будьте рады за него. Вот эта мягкость сердца, она сделает вашу жизнь очень сладкой. Жизнь может быть сладкой. Мы теряем эту сладость, потому что не радуемся за людей. Поэтому у нас все горько. Мы завидуем. Зависть, она горькая. Злоба, она горькая. Она такая, перец чили. Ждет. Она сжигает изнутри. Но можно жить сладкой жизнью. Успех у кого-то порадовались, ну так здорово. И прямо ходите все в меде. Все очень сладко. Если просто вот так делаете. То есть культурно. Радуйтесь культурно. Потому что радость, выраженная не культурно, она может принести отрицательные последствия. Она может все испортить. То есть будьте благоразумны. Применяйте.

Стоял, не дай, чей-то не оболи, Гоу-дай, гоу-дай.

метод чернильницы. Это Бхактинода Тхакур, он приводил этот пример часто своим ученикам. Вот, Бхактинода Тхакур, он это учитель прошлого, и он основоположник вот таких вот духовных бесед. Вот, когда люди собирались вместе и общались на какие-то темы интересные, интересные всем, резонантные такие темы, резонирующие. Вот. Это он основоположник вот этих всех бесед таких. Вот, поэтому, и он говорил, что метод чернильницы, он благоприятен для вайшнавов, ну, для тех людей, которые хотят достичь самой высокой степени духовности, либо к этому стремятся постепенно, то это не означает, что это не относится к религии, да, вайшнавизм это не религия, это вообще такого нет, как религия. Ну, религия это уже так, вспомогательные инструменты распространения знания, а само знание. Как бы, вайшнавизм это путь к самому высокому уровню любви, да, это любовь в разлуке. Вот то, как мы обсуждали. Там вайшнавизм еще делится на четыре ветви, которые, одна из них только ведет к самому высокому уровню любви, а три из них ведет просто к постоянному общению с Богом, да. Вот. Ну, такой научный подход. Вот. И Бхактинода Тхакур, он говорил, что это самое лучшее, это общаться с Накулой, если на языком уже Бхагавад-гиты говорить. То есть он говорил, что самое лучшее – это методом чернильницы пользоваться. Увеличивать поток благоприятных привычек, наращивать благоприятные привычки, а старые, на них не будет хватать времени, он говорил. На них не будет хватать времени просто. Потому что когда у нас в определенный момент будет в нашей жизни такие развилки, да, чем заняться этим или этим, да, то мы будем выбирать те вещи, которые у нас вкус больше, духовным, те, которые приятнее. Вот, и поэтому у нас просто не будет времени на плохое. Редко рекомендуется, неправильно, когда мы избавляемся от чего-то плохого, методом ненависти к этому качеству или методом антипатии, да, что я не люблю в себе это, я просто вот. Это самое плохое, что у меня есть. Я каюсь, что я это делаю. Это не ведет. Потому что это определенная степень защиты этих качеств. Человек не хочет расставаться, если он так делает. Вот, если человек хочет расстаться с чем-то плохим, то он будет расположен к этому нейтрально. То есть, если хочешь Кришна, то забери у меня. Если не хочешь, не забирай. Я готов отречься. Вот это то, как мы... это метод расставания. То есть, если мы защищаем, не то чтобы защищаем, а как бы ненавидим в себе, да, что-то, или не любим, это значит, что мы не готовы еще расстаться с этим. То есть мы защищаем.

каждого вида жизни есть своя цель. То есть мы родились людьми не просто так. И собачками тоже не просто так рождаются. То есть у каждого вида жизни есть своя цель, то есть свой смысл жизни, для чего вот создан вот этот вид жизни. Вот. И если человек в своей жизни реализует ту цель, для чего он родился человеком, его жизнь автоматически наполняется, становится полной и счастливой. То есть человек испытывает достаток, самодостаточно становится, во всем достаток испытывает. Если же человек не реализует в своей жизни цель, для чего он родился человеком, то что бы он ни делал, он не сможет обрести даже покой, не говоря уж о счастье. И вот в Ведах, да и в других священных писаниях говорится, что человеческая форма, она посвящена только одной цели – обретению своей духовной природы. Только человек может на этой земле понять, что он душа. Животное этого не может делать. И поэтому человек, который пытается осознать себя как душу, вот на этом пути он обретает все, чего ему нужно. Он ничего не теряет и обретает то, чего у него не было. И об этом говорят и ведические писания, и, кстати, и Библия об этом тоже самое говорит. Словами Господа Иисуса Христа, что тот, кто душу свою сбережет, тот ее что сделает? Потеряет. А тот, кто ее потеряет, тот и обретет, сохранит то, что у него было, и приобретет то, что у него не было. Парадокс? Господь Иисус говорил, он честно сказал, что я всем даю все притчи. Что означает сохранить свою душу? Это означает сохранить свое эго, свое ложное эго, ложный эгоизм, корыстной жизни. Но это означает, что рано или поздно эта жизнь закончится, да? Ведь мы же все тут помрем. Смертность у нас 100%. Таким образом, человек, который живет только для себя, в конечном счете итогом его жизни просто смерть. Все. Ничего другого он в жизни не найдет. Тот же человек, который потеряет себя, что означает? Он отказывается от своего эго, отказывается от корыстной жизни и начинает культивировать себе жизнь на другой, на духовной платформе, на бескорыстной. Такой человек ничего не теряет из того, что его окружает. Вот у нас, у многих такая мысль сидит в сердце, что есть некое материальное,

Скажите, пожалуйста, в какой период времени, согласно ведам, существовали первобытные люди, первобытные общины строя, и существовали ли они вообще? Если нет, то как быть с наскальными рисунками и археологическими доказательствами? Есть две модели развития. Одна так называемая прогрессивистская модель, принятая сейчас парадигма в науке, что она до сих пор принята, что мы в результате большого взрыва так все взорвалось, полетело, потом нечто соприкоснулось с чем-то и так далее, и так далее. Появились там первые аминокислоты, потом они соединялись друг с другом из большой любви, появились белки, потом появились в результате жабы какие-нибудь, жаб появились птицы, из птиц появились еще кто-нибудь, обезьяны. Из обезьян появились первобытные общинные люди, и потом появились мы, венец цивилизации. И потом появились рисунки. Ну, вот, это одна модель. Вторая модель развития такова, что все появилось одновременно. Например, если мы возьмем любой серьезный концерн автомобильный, да, вот, например, Toyota. У Toyota есть производственный ряд, они выпускают линейку продукции такой. То есть у них есть хэтчбеки, там седаны, какие-нибудь минивены или еще что-нибудь. Они выпускают все одновременно. И одновременно работает конструкторское бюро, оно еще разрабатывает разные модели. То есть с потока одновременно выходит много чего. И грузовики, и легковушки, и там какие-нибудь еще штучки, там ключки, и все это разработано одним конструкторским бюро и выпускается в свет. Так вот, вторая модель развития, ведическая концепция, это что Бог создает сразу же модель этого мира, конструкторское бюро божественное сразу же создает все типы тел. И все формы жизни существуют одновременно. Одновременно существуют даже сейчас. Дикие племена, например, в Австралии, до сих пор, ну как они дикие, они, может быть, в чем-то лучше нас. В чем-то они проще и счастливее, да, но они технологически, может быть, и, как кажутся, дикими. Но они существуют. Одновременно существуют некие формы жизни, такие как йети и так далее. Это остатки других цивилизаций, ваннеры их называли, полулюди, или люди-ли с санскрита в переводе, похожие на людей существа. Вот. И одновременно еще много-много чего. И еще одновременно существует множество обезьян, от которых мы якобы произошли. Вот. Все это существует одновременно. Поэтому ведическая концепция истории и развития мира такова, что все существует одновременно. Конечно, иногда какие-то виды жизни исчезают, такие как динозавры, в результате каких-то катаклизмов, каких-то смен полюсов, там еще чего-то. То есть это происходит время от времени. Но как вид, как модель жизни, она существует всегда. Вы не думаете, что динозавры вымерли? Например, кто такие крокодилы? Кто такие крокодилы? Это форма динозавров. Или варан. Кто такой варан? Это, в общем-то, такая ящерица. По сути, это тоже динозавр. Были летающие ящеры. Но это вот переходные разные виды. Это тоже как, вот, как в автомобильных концернах. Есть переходные какие-нибудь модели от одной к другой. Но они разрабатываются одним и тем же конструкторским бюро.

расстояли с наставником в одном храме. И там такой склон бетонный, без лесенок с одной стороны. И две обезьяны вышли, самец и самка. У них вот такие зубы. И где-то, ну, буквально там в 2 метрах от нас. И я как-то на них не обратил внимания, я смотрел в другое место. И я услышал смех моего наставника. Думаю, что он смеется? Посмотрел на него, думаю, причину его смеха хотел узнать. Посмотрел, он смотрит на обезьян на этих и увидел там такую картину. Этот самец, он так, ну, в общем, испражнился. И испражнение, оно по вот этому пуску туда. И там такая кучка в одном месте уже собирается. То есть он не где-то это делает. Прямо в этом месте, чтобы там все было как бы, ну, культурно для них. И его это рассмешило, он засмеялся. А самцу это не понравилось, что над ним смеются. И он оскалил зубы, зарычал. И так как я ближе находился к нему, то этот самец, он просто на меня набросился. Такими зубами. Он просто присел и прыгнул. Потому что они, если они кусают, они могут кусок мяса оторвать. Легко причем очень. И я понял, что просто я здесь как бы ни при чем. Я здесь вообще, я не смеялся даже. Мне это не смешно. И это за короткое мгновение, за доли секунды я это сообразил. Я сложил ладони внутри и просто помолился, сказал: «Ты прости меня, пожалуйста. Я несовершенный. Я только приехал вот с этих западных городов. Я ничего не понимаю, если я тебя как-то обидел, оскорбил. Ты прости меня, пожалуйста». Вот это я продумал за доли секунды, пока он летел в воздухе. Он прыгнул, потому что. Ничего, ни страха никакого не было. Было просто состояние, как бы, то, что он неправильно подумал обо мне. Ну, когда я так подумал. Я попросил прощения. И он в воздухе поменял настроение, пока летел. И он просто прыгнул ко мне на стопы, руки положил на стопы мне, вот так упал просто. И лежал этот самец. Его лапы были у меня на стопах. И потом он повернул голову вверх, посмотрел на меня такими глазами. Эти глаза были не обезьяньи. Там в его глазах было прощение. Он просил прощения, что ты прости меня, что я вот так подумал о тебе. Но самка, она набросилась на моего наставника. Она на него набросилась. И он снял вот такой чадр и начал чадром ее гнать. Иди отсюда, иди отсюда. И он прыгал там с ней, гонял ее. А она никуда, и она хотела его укусить. И потом, когда она увидела, что самец встает спокойно и спокойно разворачивается и уходит, такой гордый весь, такая грудь у него, так шел просто. Она тоже остановилась и пошла за ним. И наставник ему сказал: если бы ты, я это не знал, что я это делал просто, у меня внутри это было. А он это увидел, он говорит, если, он говорит, у меня не хватило благочестия, он говорит, сложить ладони и помолиться. Я не успел даже сообразить. Вот если бы ты так не сделал, он бы тебя разорвал, этот самец. То есть у них есть разум, в этих, кто живет в духовном мире, животные, собаки, все там, они там очень разумные, они развитые, потому что, но здесь люди в этих местах не духовных, память закрывается специально, иначе мы не сможем наслаждаться этим миром. Но говорится, в утробе матери ребенок до 7 месяцев беременности, он помнит 200 жизней своих минимум, прошлых. Потом, когда выходит из чрева, он постепенно начинает их забывать. Он начинает с этим миром соприкасаться, как бы обрастает всякими обусловленными вещами. Постепенно память закрывается. И вот, говорится, до 1,5 года, сейчас может даже меньше, до года уже может быть, в эпоху деградации. У детей другое видение совсем. Они не видят то, что видят взрослые. Это мы, взрослые, видим грубую материю, здесь такие цвета грубые. Это грубые цвета, то, что мы видим. Дети это не видят. Они видят энергии. У них глаза еще чистые, еще не успели себя отрезвить чем-то. Они только энергии наблюдают, они все удивлены всем этим. Сказать ничего не могут, потому что интеллект еще не развитый. И потом, если родители не поддерживают должный уровень развития ребенка, чтобы это зрение сохранить, то это зрение пропадет у детей. Они опять так же будут видеть, как взрослые уже потом. Год, полтора, два. Потом, если начнет заговорить уже, все тогда уже. Заговорить-то толком правильно никто не учит сейчас детей. Санскрит никто не изучает из детей. Хотя есть дети, которые с детства прям изучают. Один ребенок, он заходил в комнату к своей сестренке, моему 3 года было, по-моему. Она, его сестренка лежала в такой, ну, в детской такой кроватке. Он туда периодически забегал, он там с детьми игрался, но и периодически забегал к своей сестренке, закрывал дверь, чтобы никто не видел. И какое-то время там, минуту находился, обратно выбегал, играл. И так несколько раз, туда-туда, туда-туда бегал. Мне интересно стало, почему дверь закрывает? Он же ребенок, наверное, что-то там тайна какая-то. Ну, тайна же всегда влечет, подсмотреть охота сразу. Я думал, подсмотрю, что он там делает. И он забежал, закрылся. Я так немножечко дверь так чуть-чуть приоткрыл и в щелочку наблюдаю. Он подходит к сестренке, к своей младшей, складывает ладони перед ней, наклоняется и говорит: «О, душа, напоминай мне о Боге, ибо ты еще помнишь о нем, а я уже начинаю забывать». Разворачивался, убегал обратно. Но это дети преданных, то есть духовных людей. У них это есть еще склонность. Но он также понимает, что с возрастом он начинает терять эту память о Боге. Он же в сердце у нас так близко, и мы не можем вспомнить, что он там. Почему? Мы не хотим просто этого. Почему не хотим? Ну, представляете, постоянно с вами кто-то ходит. Везде. Постоянно с вами везде. Вы идете на кухню, он с вами. В туалет, он с вами. В магазин, он с вами. К любовнице или к любовнику, он с вами. Все, постоянно с вами он находится. Но его идея не преследовать. Его идея реализовывать наши желания.

Don't waste time.

И веды также имеют различные разделы этих дхарм, множество путей описывается в ведах, в Ясадева. Знаете, есть только несколько писаний, может быть, несколько процентов, может, меньше. Я думаю, меньше 1% ведических книг. Писания чистые, а препятствующие чувственному наслаждению. Их мало, их немного. И обычно они хранятся в секрете, в тайне. Кто знает почему? Писания, препятствующие чувственным наслаждениям. Против. Они отрицают их. Они говорят, это все не дхарма, это все адхарма, это все ложная религия. Если вы идете каким-то путем чувственных наслаждений, эгоистических желаний, это нельзя называть чистой религией. Об этом говорит Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, Чайтанья Чаритамрита, ну, некоторые Упанишады. Веданта Сутра тоже к этому относится. Но все остальные 99% с лишним вед, они как раз дают рекомендации, как удовлетворять свои чувства. Хотите долголетия? Вот делайте так. Здоровье? Вот вам аюрведа. Хотите знаний? Вот, пожалуйста. Хотите хорошую жену? Счастье, богатство? Тоже есть рекомендации. Хотите на райскую планету попасть отсюда? Рай? Да, есть путь. Путь различных жертвоприношений. Это яджурведа в основном описывается. Яджур значит ягья. Собственно, одна веда существует, ягья, яджурведа. Потому что путь к любой цели через ягью. Ведь мы тоже хотим достичь высшей цели путем санкиртана ягьи. Воспевание святых имен векали – это ягья. Почему? Потому что она способствует контролю чувств. Ягья означает не для меня, для тебя это все делаю. Ягья. Для Бога, для высших сил, для высшего разума. Или для блага всего общества, скажем, альтруизм. Это тоже определенная ягья. Ягья означает, я это кому-то отдаю бескорыстно. И когда я служу себе, это не называется ягья. Вот этот путь служения своим чувствам, называется путь чувственных наслаждений, он и является причиной страданий в этом мире. Поэтому Ясадева записал все веды и расстроился. 99% вед записал о чувственных наслаждениях, о достичь райских планет, как улучшить свое материальное существование, долголетие, физическую силу, спиритические ситхи, все описал необходимое. И был сильно глубоко расстроен. Он предвидел, поскольку видел будущее, что люди будут использовать все ведические правила и предписания для чувственных наслаждений. Их не будут интересовать знания. Брахман, они не будут спрашивать, что такое брахман. Хотя Веданта Сутра начинается с чего? Атхата брахма джиджесу. Спрашивая брахмани. Но это Веданта Сутра. До нее практически сейчас ни один человек не может дойти, изучая веды. Ее даже понять невозможно, что, о чем говорит там Ясадева. Брахман невозможно понять теоретически. Итак, поэтому он записал еще несколько произведений по наставлению своего учителя Нарада Муни. Это Шримад Бхагаватам в основном. Прокомментировал Веданта Сутру Шримад Бхагаватам о его призвании, его назначении препятствовать чувственным наслаждениям кайтава дхарме. Отрицает любую дхарму, кроме чистого преданного служения Богу. То есть любви.

Я разок решил провести такой эксперимент в армии. Я экспериментатор по природе, как вы уже поняли. У меня вот здесь вот был гнойник, такой вот здесь вот, флегмона такая в кисти, желтая такая кисть с гноем. Ее надо было разрезать, убрать гной, зашить. Операция такая на руке. Там военный хирург, я говорю, слушай, ты не будешь обижаться, если я попытаюсь вытерпеть без наркоза. Я хочу почувствовать это, как это без наркоза, без обезболивания, когда тебя режут. Ну, хоть раз в жизни. Он говорит, у меня были такие случаи, я знаю, как надо, я тебе помогу. И я такой сосредоточился, я йогой занимался, такой сконцентрировался, он начал резать это, я начал дышать, потому что с помощью дыхания можно победить до боли. Я с задержками дыхания начал дышать и сконцентрировался на боли, и пытался с задержкой вдоха и выдоха перетерпеть боль. Я вот так сидел, и с каждым вдохом-выдохом мне тяжелее и тяжелее было дышать. И в тот момент, когда у меня уже не было сил, когда я уже решил, что зря я как бы в этот эксперимент ввязался, он мне сказал удивительную вещь. Он говорит, ты сейчас подумай с добротой о каком-то человеке, попытайся забыть о себе. И я думаю, неужели это поможет? И я начал как бы думать с добротой о других людях, представляете? И вдох-выдох начал уменьшаться, сила нагрузки уменьшаться начала, мне стало легче. А потом просто он режет, а я чувствую, что я полностью контролирую ситуацию. Представляете, он все зашил, зарезал, обрезал, зашил. И как бы и я понял, как эта система работает в этот момент. Бог мне дал знания. И потом там же в армии я по аналогии по этой, я начал людям лечить головную боль. Я тоже беру вот так в руки человека, солдатика, беру вот так вот голову в руки и говорю, думай обо мне, не думай о себе, желай мне счастья. Не думай о своей головной боли, желай мне счастья. И он начинает вот так думать, а я вот так беру в руки его и начинаю дыхание вот это, основано на его словах, сливаюсь как бы с его звуком. И постепенно у него жик, и он говорит, все, не болит, голова проходит. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что основная проблема в любой боли, в семейных отношениях, вот когда тебе больно в жизни, у тебя там человек уходит близкий, мучает твоего сына, ребенка, как бы жестоко бьет твой муж. Ну, разные виды боли могут возникать. Проблема только одна. Боль уничтожает разум у человека. Человек не может ничего поменять в своей жизни и фокусирует его только на боли. Замкнутый круг. Боль рождает боль, то есть человек начинает думать только об этом, больше отвлечься от этого не может, он ничего не может ни сказать, ни сделать, ни подумать, просто сконцентрировать.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Шестая глава называется «Карма и окружающая среда». Это тоже вам более или менее знакомая тема. Я так по ней коротко пройдусь. И начинается эта глава тоже с одного эпиграфа известной личности, физика-ядерщика, Нобелевского лауреата Нильса Бора. В школе, наверное, все изучали немножко эти вещи. Вот, и он сказал такую фразу интересную. Он увлекался немного Востоком, ведами. Он сказал: кроме законов физики и химии, мы должны, оценивая жизнь, принимать во внимание законы другого рода, закон кармы, который изложен в ведах. Да? И далее здесь говорится о том, что карма – это такая сила интересная, которая заставляет порой людей действовать против их собственного желания. То есть, заметьте интересную такую вещь, что человек может понимать, что его деятельность приведет к дурным последствиям. Его можно убедить в этом, и он скажет «да». Но почему-то, несмотря даже на такое понимание, он продолжает действовать точно таким же образом. То есть его поведение очень тяжело изменить. Даже если мы ему объясняем, что-то объясняем, он кивает головой и говорит: да, да, да, я понимаю, что мне так будет плохо, я разрушаю свое здоровье, я отравляю окружающую среду. Но какой человек не знает о том, что, скажем, там, курить или пить там, это вредно, да? Вот, многие даже сейчас уже знают о вреде мясоедения и так далее. Но многие ли реально что-то делают? Крайне мало. Почему это происходит? То есть одного вот такого вот знания само по себе маловато. Кришна говорит в Бхагавад-гите: даже обладающий знанием продолжает действовать согласно своей собственной природе. Да? Если природа человека греховна, очень сильно греховна, то вот так просто ее не изменишь. Да? То есть существует такая вот интересная связь, что прошлые грехи буквально заставляют человека грешить сейчас. Заставляют. Даже если он понимает, что это нехорошо, приведет к каким-то другим последствиям, плохим, дурным последствиям приведет, он все равно продолжает быть. Потому что карма обладает вот такой вот силой раскрученного маховика, некая инерция. Если ты был грешником, тебе очень тяжело перестать быть грешником. Очень тяжело. Материальными средствами, духовными средствами легко перестать быть грешником. Но если человек просто находится на материальной основе, ему говорят, там, не кури, там, не ешь того, не пей и так далее. То есть, находясь в материальном сознании, если человек грешен, фактически это означает, что он не имеет шанса. Все, что будет, это он будет становиться все более и более греховным. Так действует закон. Что он не будет менее греховным становиться. Менее греховным становится только от воздействия духовного, свыше. А если человек начал когда-то это, то он покатится и будет деградировать ниже, ниже, ниже, ниже. Если он не вписан в рамки ведической культуры, где его чувственные желания и наслаждения могут удовлетвориться негреховным способом. Если вот он не попал в такую культуру, а попал в такую культуру, в которой мы живем, это означает, что с каждым днем он будет становиться не менее греховным, а более греховным. Такова природа этого материального мира, что здесь вот эта инерция кармы, инерция греха нарастает, нарастает, нарастает, нарастает. Человек все больше и больше и больше загружается, до тех пор, пока он попадет в такие районы, где его будут долго отскребать, очищать от всего этого через чистилище, да, через нароколоку. И там постепенно от всего этого через страдания очистится и опять получит шанс какой-то деятельности. Итак, вот эта карма также является причиной и определенных экологических неблагоприятных условий, в которых живут люди. То есть человек уже рождается, ребенок, кажется, маленький, да, он родился и сразу попал в какую-то среду, где очень тяжело жить, да? Где какой-то грязный воздух, или там ужасные какие-то там оскверненные продукты питания, или там какая-то отравленная среда, кажется, как это он? Как это он виноват, да? В чем это он виноват? Как это он нагрешил? Вот. Это уже его карма заставила его родиться в том или определенном месте. И многие могут сказать, что, ну, в общем-то, как сказать, да, мы можем нарушать какие-то законы Бога или там законы природы. Вот, сейчас приходят какие-то определенные реакции. Но как, при чем здесь карма, собственно говоря? При чем здесь прошлые рождения и все прочее, да? Люди пытаются объяснить все видимыми причинами, да? Но карма в большей своей части невидима. Это сейчас я могу сказать, конечно, да, что если там когда-то я там грешил, то теперь это мне возвращается там плохим здоровьем, чем-то еще, да? А вот на предмете того же, на примере того же самого ребенка очень трудно сказать, потому что кажется, что он еще не грешил, он еще маленький совсем, да? Вот. И поэтому они никак не могут понять, почему это происходит. Но карма – это своего рода ответ. Карма как такой всеобъемлющий фактор, который включает в себя прошлую жизнь, да, позапрошлую жизнь, много-много-много предыдущих жизней. И вследствие этого набралась определенная инерция, которая уже толкает человека на нынешние грехи. Да. Есть ли какие-то научные доказательства кармы? Трудно сказать. Практически, наверное, нет. Потому что сама по себе наука не имеет доступа к такому тонкому механизму, как закон кармы. Да? То есть сама по себе наука не располагает средствами для того, чтобы этот закон уловить. Потому что карма имеет отношение к моральной деятельности человека, к духовной деятельности человека, то есть к использованию его энергии. Да? И никакими научными способами, экспериментами невозможно проследить связь. Как, предположим, человек из одного тела, из тела человека, стал там, предположим, собакой, да? Вот вы научно не проследите. В момент смерти все, наука прекращается. В момент смерти что? Мы видим, что тело перестало шевелиться, а потом какое-то другое тело там, да, появилось где-то. Да? И вот эта вот связь, как, скажем, душа из тела человека попала там в тело собаки, научно проследить нельзя, понимаете? Потому что как вот вы за душой, там, за параматмой, там, при помощи чего вы там пойдете, да, и скажете, ага, вот эта вот душа была в этом теле, и она перешла туда, вот понятно. Эту связь уловить невозможно при помощи средств нынешней науки, да? Вот поэтому ждать вот такого подтверждения современной науки о карме, в таком вот смысле слова перерождения, наверное, не приходится. Но тем не менее, вот один человек, ну не один, их много, но пример тоже одного, некий Роджер Спери, да, тоже нейрохирург, Нобелевский лауреат, тоже говорил. Он очень многие годы изучал природу мозга, потом он заявил, что пора уже принимать во внимание более тонкие причины и следствия, нежели только те, которые видимы непосредственно в материи. Ученые всегда отрицали, что могут быть какие-то другие законы причинно-следственной связи, но свое понимание этих вещей необходимо расширять. Он сказал, что в сознании и подсознании есть свои причины и причинно-следственные процессы, развивающиеся по своим законам. То есть он копался, колупался во всех этих вот тонких сферах мозга, всей этой материи. И в конце концов он понял, что все те механизмы, которые происходят там, это не самые тонкие механизмы. Этих механизмов все-таки мало для того, чтобы объяснить до конца жизнь. И поэтому он сказал, что раз существует такой феномен, как сознание сам по себе, да, все те механизмы, которые происходят там, это не самые тонкие механизмы. Этих механизмов все-таки мало для того, чтобы объяснить до конца жизнь. И поэтому он сказал, что раз существует такой феномен, как сознание сам по себе, да, вот, и сознание пока мы никак не можем ухватить и понять, как оно вообще действует, с чего оно берется, да, тем не менее мы можем допустить, что во всякой сфере, возьмите любую сферу, здесь какие-то законы, да, и раз есть такой феномен, как сознание, значит есть какие-то законы, которым это сознание тоже подчинено, да, и закон кармы – это как раз тот самый закон, на уровне которого невидимые для материального разума изменения, которые потом уже приводят к изменениям более грубым. Почему живое существо с одним телом получило другое тело, да? Кришна говорит, о чем бы человек не думал в момент смерти, такое тело он без сомнения получит в следующей жизни, да? Но как это проследить экспериментально, это очень тяжело. Для этого нужно быть параматмой, да? Или для этого нужно быть каким-то садху, да? Святым, которому дарована такая способность увидеть, кто кем был в прошлой жизни, или способность увидеть, как эта вот душа перемещается. То есть нужно быть, чтобы вот такого рода законы уже узреть, необходимо быть очень высокого морального уровня. Да? Почему интересно в этой своей новой книге «Моральная вселенная» Сухотра с вами говорит, что для того, чтобы попасть в более тонкие сферы Вселенной и понять, что там происходит, для этого необходимо возвысить свое сознание и свою мораль. Только когда мы возвышаем свое сознание и мораль, только тогда у нас появится доступ в эти сферы. Да? А если, предположим, я обычный какой-то, ну там, ученый, да, материалист, я там работаю в своей лаборатории, потом пошел, прервался на обед там, что-то там такое я съел, там какого-то миска, там чем-то там еще закусил и все прочее, вот, то с такой моралью, с таким сознанием, с таким уровнем жизни, вот эта вот сфера сама по себе, трансцендентного, она совершенно недоступна для моего сознания. Поэтому вот в этой вот сфере невозможно, наверное, найти таких вот грубых подтверждений закону кармы. Тем не менее, закон кармы известен человеку в форме таких простых, да, комбинаций, как что посеешь, что и пожнешь, там, последствия деятельности. Да? Вот это более или менее такие понятные формы для человека. Но тем не менее, многие ученые принимают уже закон кармы. Некий Хьюстон Смит, профессор философии из Массачусетского технологического института в Бостоне, США, сказал о законе кармы. Современная наука придает большое значение причинно-следственным отношениям в физическом мире. Каждое физическое событие имеет свои причины, и каждая причина неизбежно приведет к каким-то своим последствиям. Веды смотрят шире на эти причинно-следственные связи во Вселенной, ибо включают туда также моральную и духовную жизнь человека. Да? И сейчас во многом вот в экологическом кризисе решающую роль во многом играет именно вот эта вот накопленная карма. То есть она заставляет людей действовать греховно, она заставляет их пожинать определенные последствия, которые вот так просто не изменишь. Да? Сейчас мы там прочитаем всем лекцию, да, о пользе вегетарианства, о вреде мясоедения. И раз, как лед, да, карма растаяла, и все хорошо, опять цветочки расцвели, и мы опять замечательные дети там, Бога, ведической цивилизации. Там. Так это не произойдет. Потому что грехи, которые совершены в прошлом, должны быть каким-то образом получены этими людьми, которые посадили эти семена, они плоды эти должны вкусить. Поэтому многие вещи из сложившейся ситуации неизбежны, они просто неизбежны. Потому что инерцию остановить в полной мере нельзя. Прабхупада говорил, что если вы выключаете вентилятор, какое-то время он будет крутиться. Даже если человек сейчас, сию секунду прекращает грешить, обозначает ли это, что их реакцию он не получает? Преданный начал следовать четырем регулирующим принципам, это обозначает, что он перестал грешить в целом. Главным греховным действием он положил конец. Он начал повторять мантру Харе Кришна, при помощи этого он стал уничтожать теперь последствия прошлых грехов. Обозначает ли это, что он больше не будет страдать? До этого нужно еще дойти. То есть какое-то время эта карма еще будет догонять его, и он еще будет получать эти все реакции. Какое-то время еще этот пропеллер будет вращаться, хотя уже вилку из розетки вытащили. То есть какие-то вещи, которые сейчас происходят и которые еще будут происходить, являются в принципе неизбежными. Слишком сильная инерция, слишком долго грешили люди. Но, тем не менее, от многих вещей можно избавиться и чуть попозже, сейчас вот буквально минут через 5 я об этом скажу. Это очень известный метод. А здесь дальше говорится, ну это уже известное, да, мы говорили мясоедение и карма, что фактически главная сейчас часть кармы, главная часть кармы происходит из-за ненужного убийства животных. А убивают животных большей частью потому, что люди не воспринимают животных как живые существа. Они воспринимают их просто как биологические машины, они их откармливают таким образом, чтобы такая была плоть, да, подходящая для стола, хорошая, да, филейные всякие там разные части и так далее. Вот так они рассматривают животных, поэтому они совершенно безжалостно их уничтожают. Но тем не менее закон кармы работает, несмотря на то, что люди не знают это, да. И сейчас убийство животных создает изрядную долю, может быть, половину вообще всей разрушительной кармы, которая обрушится на планету. И поэтому принцип ахимса, не насилие, да, или не убий, как там принято говорить, это очень важный принцип, который может во многом сократить карму, да, когда люди перестают совершать насилие. Также изрядное количество кармы создается по одной такой интересной причине, как попытка людей искусственно контролировать рождаемость. Да? Некоторые говорят о каком-то там перенаселении, да? О том, что вот, не нужно сказать ничего этого лишнего. Да? В Китае всячески поощряют там аборты, разные всевозможные способы контрацепции, противозачаточных средств. Хотя Прабхупада говорил, если секс является естественным, то последствия секса также являются естественным, да? Рождение детей также является естественным. Почему же вы говорите о естественности секса и не принимаете естественность рождения ребенка? И естественность соответствующей заботы о нем, и все остальное естественно, да? Если бы контрацепция, то есть попытки какими-то там противозачаточными средствами бороться, были бы естественны, они бы росли на деревьях. Это было бы в природе, если это так естественно. Да? Но мы нигде этого в природе не находим, ничего такого естественного. Да? Вот. То есть мы видим, что как раз естественным следствием сексуального союза является рождение. Вот это является естественным. Да? Вот. И попытки остановить это как раз являются неестественным. Но люди говорят, перенаселение, слишком много людей, до всех там не хватит пищи, там, или у нас уже много детей, нам уже хватит и так далее. Возникает вопрос, как же контролировать все-таки рождаемость? Очень просто. Очень просто. Существует два способа контроля рождаемости ведически. Первый – это полное воздержание, что доступно немногим людям. Или второй – это семейная жизнь, основанная на религиозных принципах. Вот и все. Что, скажем, там, если муж с женой живут, если они находятся в близких отношениях, и у них появляются дети, будьте любезны, дайте им духовное образование, дайте им духовное знание, и не пытайтесь их убить. Потому что на самом деле убийство ребенка, так или иначе, там, при помощи аборта, или при помощи там, каких-то этих контрацептивных средств, когда там механических там, или каких-то там таблеток, попытки не пустить ребенка, это не останавливает рождение. Это не останавливает рождение. То есть суть-то в том, что рождение продолжается. Заметьте, что ребенок, который не родился у этой женщины по той или иной причине, он родится в другом месте. То есть сам феномен рождения этими попытками остановить, скажем там, беременность, невозможно сделать, да? Потому что цикл рождения и смерти будет продолжать крутиться. У живого существа остаются желания, и именно эти желания заставляют его рождаться, да? Именно желание. Поэтому вот так вот просто по-грубому, механистически невозможно остановить рождение и смерть. Это невозможно сделать. Мало того, мать, которая поступает так, она сама родится потом или там попадет в то чрево, да, где ее таким же образом безжалостным там убьют или выкинут. Но это не опять же не остановит рождение. Все равно рождение будет происходить. И очень интересно в этой книге делается вывод в этой главе, что истинный контроль за рождаемостью это остановить перерождение. То есть была такая женщина интересная, Маргарет Сенгер ее звали, она умерла в 66-м году. Она основатель современного движения за контроль рождаемости. Она сказала, женщины должны освободить себя от биологического рабства. И легче всего это можно достичь через ограничение рождаемости. Да? Но мы пришли к выводу о том, что рождаемость можно рождаемость в одной форме жизни ограничить, да? Но мы видим, что живые существа рождаются в других телах. У животных нет такого, скажем, понятия, как, скажем, там, аборты там, или что-то еще. Да? Для них это все естественно от начала до конца. И интересно то, что родится человек в этом теле, или, скажем, мы ему не дадим родиться в этом теле, мы не хотим этого ребенка, да? Хорошо, он родится в другом месте, да? Вот, но само по себе рождение и смерть будут продолжаться. И заключение в любое тело, человеческое или другое, это тоже будет обязательно форма биологического рабства. Она говорила, мы должны освободиться от биологического рабства. Но в том или в другом теле я буду находиться, это все равно биологическое рабство, раз я в биологическом теле нахожусь. Поэтому выход один, да, полностью освободиться от рождения и смерти. А это обозначает духовная жизнь. То есть настоящий контроль за рождаемостью или освободиться от рождения – это освободиться от перерождения. А это возможно сделать, только посвятив себя служению Богу. Знание возвышается над всеми этими материальными вещами. Итак, если человек, опять же, не воспринимает себя, там, своих детей, как духовные существа, да, обладающие сознанием, тогда он будет с легкостью уничтожать там, своих детей, думать, ничего страшного, там, ничего особенного. Да. Некоторые даже эти китайцы, они поощряют аборты, и они говорят, что эти вот нерожденные дети, это вообще замечательный продукт, их там в ресторанах деликатес подают. Вот это очень полезно там, при каких-то определенных болезнях. Я серьезно говорю, это не шутка. Это реклама, их покупают, там говорят, делайте аборты, делайте как можно больше, это очень дорого все стоит, и там что-то там из них делают, в общем, ужасное дело, понимаете? То есть пока люди вот так вот смотрят на себя, на своих детей, вот такими материальными глазами, не как на что-то духовное, да, то человек не чувствует своей вины, совершая какое-то вот такое насилие над собой там, или над своим ребенком. Да? И вот это вот огромное количество абортов, по-моему, только в России их около 50 миллионов в год дало. Только в России их. 50 миллионов в год. 50 миллионов в год только в одной стране, понимаете? Вот. А во всем мире, ну, подсчету, наверное, не поддается да, никакому. Это тоже еще один плюс, понимаете, да, ко всей этой карме, которая наваливается на эту планету. И заключительной частью этой главы является такая вот последняя радостная страничка, называется «Освобождение». Это еще не конец книги, там еще одна последняя глава будет, это предпоследняя. Но вы уж потерпите. Я думаю, может быть, это тяжело для ума, наслаждения какого-то особенного нет, но это важно понять. «Освобождение от кармы через мантра-медитацию». Итак, сила кармы удерживает людей в рамках вот этих вот разрушительных установок в нашем сознании, да, и толкает их на новые и новые грехи, а это приводит к кризису углубляющемуся, да. И под давлением кармы люди совершенно инстинктивно стремятся к чувственному наслаждению, излишним потребностям, да, это все подпитывает экономику, экономический рост истощает ресурсы, неизбежно разрушает среду, и таким образом оказываемся мы в современной ситуации, да? То есть экономика, поскольку построена не на ведическом принципе, не божественная экономика, а материальная экономика. Однако, вот эту вот разрушительную энергию кармы можно преодолеть. Да? Закон кармы в особенности действует на людей, которые очень сильно отождествляют себя с телом. Если человек очень сильно отождествляет себя с телом, то когда к телу приходят определенные страдания, он очень сильно страдает, потому что он считает себя телом страдающим. Страдает мое тело, значит, я страдающий. Да? То есть на обусловленные души сила кармы действует куда мощнее, чем на те существа, которые не считают себя телом. Даже когда к ним приходят определенные проблемы, они так сильно по этому поводу не беспокоятся, поскольку они уже живут отдельно. Тело телом, тело получает свое, как говорится, там Богу Богово, кесарю кесарю. Тело телесное, а душа духовная. У них уже четкое разделение. Они ведут уже, преданные ведут двойную жизнь. У них есть духовная жизнь, вот там они находят свое спасение. Вот, а материальное, ну да, так сказать, нам достается по спине, что называется, нам достается по периферии моего сознания. Тело Тело – это следствие греховности моего сознания в прошлом, да? И вот теперь вот этим вот материализованной греховностью моего сознания по телу я получаю эти удары, да, судьбы. Но сам я могу жить другой жизнью, да? То есть для людей менее обусловленных карма не так сильно действует. Вот. Но тем не менее, да? Тоже как-то действует. И вот эту энергию кармы, которая разрушает жизнь, да, можно преодолеть при помощи духовной энергии, да. Вот. И это требует определенного изменения поведения. По сути, мы, как духовные существа, исходим из Всевышнего, да, сознающего существа. И поэтому веды предлагают нам восстановить свои взаимоотношения с Ним. Когда мы восстанавливаем взаимоотношения с Ним, тогда Он защищает нас от воздействия материальной энергии, то есть от кармы. Он говорит: «Ахам твам сарва папи бьё», да? «Я защищу тебя от последствий всех твоих греховных реакций», то есть на тебя карма не будет уже распространяться. Да? То есть для того, чтобы карма полностью не действовала, необходимо полностью предаться Кришне. Да? Это возможно через духовную практику. И веды объясняют, что при практике йоги, медитации, повторении мантры вырабатывается очень сильная духовная энергия, да? И сейчас йога и медитация фактически все осуществляются при помощи воспевания мантры, да? Наиболее могучной среди всех мантр является Хари Кришна Маха мантра, потому что состоит из имен Бога. Когда появляется сам Господь, то материи нет, материя исчезает, карма исчезает. И поэтому, если человек научился искренне воспевать святые имена Господа, это освобождает его от кармы. Сейчас мы читаем каждое утро шестую песню Бхагаватам, да, историю Аджамилы, что произошло с ним, да, одно безоскорбительное, даже еще не чистое, а просто безоскорбительное воспевание святого имени, просто на уровне Намабхасы, да, тень святого имени он произнес, и это возымело такой эффект, он избавился от такой кармы, которую, не дай Бог, ему было получить. Да? И пение Хари Кришна Махамантры особенно эффективно действует тогда, когда люди собираются и поют ее громко вместе. Да? Эта форма медитации уменьшает карму, которая является одной из коренных причин экологического кризиса. И последняя, коротенькая, но самая главная, да, глава. Вот она у нас так называется. Экология души. Она начинается с того, что живое существо само по себе изначально живет в чистом духовном поле деятельности, которое называется духовным миром. Да? И там нет никаких кризисов, нет никакой грязи, нет всех этих проблем с поддержанием, чего-то нехватка, рождения и смерти. Потому что там чисто сознание. Раз там чисто сознание, значит там и чиста окружающая среда. Там нет ни одного скверняющего фактора. Здесь начинается эта глава такой интересной фразой, что приоритеты, то есть ценности человека сейчас полностью разбалансированы, смещен акцент. Да? Научная и технологическая революция прошлых нескольких столетий привели нас к такому образу жизни, который разрушает сейчас и человеческие ценности, и среду обитания человека. Возникает естественный вопрос, да, вот мы говорили, более-менее причины проанализировали и исторические, и философские, да, мы просмотрели все эти вещи. Возникает вечный как жизнь вопрос, да, что делать, как из этого всего выбираться. И мы говорили о том, что каким-то одним махом из этого выбраться невозможно, потому что поломать ценности всех людей, ой-ой-ой, это невозможно. Люди сопротивляются, более того, им даже доказываешь, как дважды два, что вся их философия, все их ценности неизбежно приводят их к кризису, а они говорят, потому что они уже заведены на это, уже их карма настолько на них давит, что они не могут выползти. Думаешь, ладно, помирай, если хочешь, но я, по меньшей мере, имею право на другую жизнь. Да? Вот. И поэтому, что реалистично? Реалистично просто-напросто расширять круг людей, которые начинают понимать все эти вещи, все эти механизмы, все эти причины, и которые добровольно принимают в своей жизни вот эти вот принципы. Простая жизнь, возвышенное мышление. Если человек добровольно этого не принимает, тогда он, хочешь не хочешь, будет жертвовать.

И вот мы подходим к такому последнему моменту, как эти идеи можно систематизировать и к чему в конце концов все сводится. Да? Эта книга заканчивается четырьмя выводами, которые, в принципе, не новые, я уже о них говорил, но поскольку мы уже семинар начали, то теперь мы повторимся уже предметно, по теме. Да? Четыре вывода главных. Четыре вещи необходимо, по мнению авторов этой книги, сделать для того, чтобы изменилось коренным образом что-то. Да? Хотя полностью все, конечно, не изменится, и инерция кармы многих, как говорится, достанет, да? Попадет на голову. Итак, первое – это новая диета. Мы говорили уже об этом. И это новая диета, вегетарианская диета, не просто вегетарианская диета, а питание просадом. Это очень важная штука, потому что, как я сказал, добрая половина всей кармы, нависшей над планетой, это карма, связанная с убийством животных. Да? И преданные своим образом жизни, вегетарианскими ресторанами, кафе, такими программами, там, как «Пища для жизни», да? Такими вот культурными, скажем, мероприятиями, как вот там эти телекурсы, там готовим с курмой, да, там огромное вот в Австралии это все, выпуск этих вот вегетарианских книг поваренных, да, вся эта кулинария ведическая и все прочее, вот, это маленькие такие, но все-таки вклады вот в эту сферу деятельности, да, когда мы показываем, что реально можно жить без мяса. Это можно. Никто еще не умер от того, что он стал вегетарианцем. Да? Вот. И поскольку у многих людей ложные представления о вегетарианстве, они не знают, что это такое. Да? Это что-то очень скучное и грустное для них. Да? Если нет куска мяса, думают, ну как же жить-то можно. Да? Вот. Но если, предположим, мы придем в кафе, если мы придем в какой-то там вегетарианский ресторан, где там, ну так, все нормально, да, то человек посмотрит, поест, попробует и увидит на своем собственном опыте, что этого достаточно, нет необходимости, да, во всем этом излишнем насилии, да, потому что все оборачивается, может быть, поесть, он и поел мясо, но он же не хочет, чтобы ему на голову что-то обрушилось, да, а вследствие этого питания, которое порождено насилием, да, мясное, ему обрушится на голову обязательно. Хочешь есть мясо? Ну, ради бога, современная технология сейчас даже придумала все эти хитрости, соевое мясо сделала. Вот он, муляж, полная имитация мяса. Жуешь и чувствуешь, как будто ты ешь мясо. Да? Преданным это не очень рекомендуется. Но, скажем, люди, которые слишком привязаны к этим вещам, ну, пожалуйста, ешьте соевое мясо. По меньшей мере, вы никого не убивали, если вам такой вкус нравится. Да? То есть, современная технология позволяет. То есть, вот в этой сфере преданные довольно сильны, потому что нам здесь действительно есть что сказать, потому что мы действительно многие годы живем на вегетарианском питании и не чувствуем, что нам чего-то нам еще не хватает, да, вот нам хотя бы, как это в былые времена, да, там какой-то там один рыбный день, да, мы не страдаем так сильно без мяса, ой, сделайте нам хотя бы раз в неделю там мясной день, мы уже там устали от вегетарианства, этого нет, да, то есть у нас не возникает таких стремлений. Совершенно точно, что в сфере питания преданные имеют очень мощные козыря в этом плане, да, что все, мы перешли на это, нам ничего не надо, да, и мы можем кому угодно доказать силу этого, да, то есть есть очень сильные аргументы в этой сфере, да, но это необходимо развивать дальше. Вот, может быть, Кришна сейчас так и сделал, что вот распространение просада является даже такой, ну, серьезной очень программой, да, вот, потому что, ну, люди многие озабочены там питанием, да, вот, это хорошая форма поддержания, вот, и этого должно быть больше, больше и больше, например, в Мельбурне, в том же, в Австралии, там у преданных несколько ресторанов, да, вот, эти вещи могут и должны развиваться, да, чтобы люди видели, что это реальная альтернатива. Итак, это первое. Изменение вкусов питания, и это связано с экологией впрямую, потому что мясная промышленность ужасно загрязняет среду, об этом мы говорили, и добавляет карму, то есть две вещи. Мы уже живем в грязной среде из-за этого, и плюс еще после, так сказать, получаем. Вот это один момент. Второй момент – это принятие человеком богоцентрического,

0: картины мира богоцентрической космологии. Это уже относится к проповеди духовного знания космологии. Да? То есть безбожный взгляд на мир, да, который предоставляет людям совершенная наука, да, современная наука, рисует человека как такую чисто биологическую машину и мир как просто такой набор случайностей. Да, поэтому можно совершенно спокойно все эксплуатировать, делать что хочешь. Да. Это вдохновляет людей на эксплуатацию, на излишнее использование ресурсов, как это высшая цель жизни. Да. Это ведет неизбежно к разрушению окружающей среды. Но там, например, картина мира космологии, которая изложена в Ведах, которая утверждает, что Бог в центре и все вокруг Него, это совершенно меняет цель жизни. Раз Бог в центре, раз Он источник всего, то теперь мы живем уже совершенно иначе. У нас другая ценность, другая цель появляется, да? И другая цель жизни неизбежно меняет образ жизни, понимаете? То есть человек из просто какого-то там потребителя, эксплуататора превращается в существо отдающее, существо жертвующее, ягья принцип, да? Теперь принцип не просто потребление, мне давай. А теперь человек понимает, что его благосостояние, его благочестие, его будущее того, насколько он развил в себе дух преданности Богу. И этот дух преданности не какая-то абстрактная вещь. Он проявляется в конкретных вещах, в способности жить для Бога, отдавать Ему, жертвовать. Да? И при этом человек не беднеет. Нет ощущения потери, что он отдает, совершая жертвоприношение. То есть это формирует другой совершенно тип человека. Да? Не потребителя, а наоборот отдающего. Да? И это не разрушает окружающую среду. Это делает жизнь такой очень простой. Начиная смотреть на мир, как на мир божественный, потому что он создан Богом, и он предназначен для его удовлетворения, не для моего удовлетворения. Это совсем другое. Итак, это ведическая космология подчеркивает важность самоосознания, да, и делает акцент на том, что человек в этом мире не должен жить за счет эксплуатации других, разрушать так все, да, он должен жить более или менее просто, но цель его должна быть духовная. Вот вытекает образ жизни, простая жизнь, возвышенное мышление. Да? Третья задача, очень важная, это предоставить людям источники нематериального удовлетворения чувств. То есть люди привыкли к тому, что быть счастливым возможно только эксплуатируя других, тела других, материальные предметы, потребляя. Это их картины, да, мира. И поэтому это неизбежно приводит к столкновению интересов, к войнам, к конфликтам, к развитию вот этой вот потребительской экономики, продуктов потребления все больше и больше, а счастья все меньше и меньше. Да. И это обозначает, что у преданных должна быть культура духовная, которая дает им духовное счастье. Да. Что такое культура? Культура – это обозначает такая очень широкая сфера. Да. Это и духовная литература, это духовная музыка, это духовный театр, это духовные взаимоотношения, это духовная живопись, это сам по себе духовный образ жизни, включающий в себя такие вещи, как поклонение, да, Кришне. То есть это альтернативная культура. И если преданный не научился черпать свое счастье, удовлетворение вот в такой вот культурной, духовной среде, это обозначает, что он, хочешь, не хочешь, будет все равно что-то другое искать. Он будет время от времени там, в какие-нибудь материальные книжки заглядывать, какое-нибудь там материальное кино, там, видео смотреть, что-то еще. Он будет скатываться опять к материальному чувственному наслаждению. Почему? Он по-прежнему не донырнул до духовного источника счастья. Если этого не произойдет, он опять же, по сути, в душе останется материалистом и будет хотя бы маленьким, но эксплуататором. И таким образом он будет, хочешь не хочешь, работать на этот кризис. Понимаете? Потому что мы опять делим материальную природу. А она не для того, чтобы ее делить. Это вообще не наша собственность. На самом деле это супруга Кришны. Это пракрити, материальная энергия, да? Это, скажем так, говоря таким простым языком, чужая жена называется, да? Вот. А если кто-то пытается посягать на честь чужой жены, он может кое-что получить. Вот это как раз то, что получают люди сейчас, да? Это материальная природа, которая предназначена для удовлетворения Бога. Пракрити. Он единственный Пуруша. Она пракрити. Это его женская часть, шакти, это его энергия, да? И когда мы ее используем для своего чувственного наслаждения, вот в этом месте мы нарушаем закон, поэтому получаем. Но духовная энергия для нас, как для духовных существ, является родной средой, поэтому здесь мы должны искать вот это удовлетворение. Поэтому преданные должны стараться развивать культуру духовную. Если этого не будет, если они не утвердятся в этих книгах, в этой музыке, в этом воспевании, в этом поклонении, в каких-то таких вот совместных, ну, культурных проектах, программах и так далее, вот, это обозначает, что за всем этим недостающим они будут обращаться к материальному обществу. И таким образом мы, с одной стороны, получается, что как бы осуждаем все эти вещи, а с другой стороны, мы лицемерно в том же самом участвуем. Вот это называется некоторой такой, ну, непоследовательностью. И поэтому эти вот духовные источники удовлетворения должны быть открыты для преданных. И здесь им никто не мешает, кроме их самих. И здесь интересно подчеркивается, что самое главное, да, что является источником удовлетворения чувств, это способность научиться удовлетворять Кришну. Если мы через свое преданное служение научились удовлетворять Кришну, то это само по себе рождает в сердце удовлетворение. Да? Почитаешь Бхагавадгиту, 10 глава, Чатуршлока, 4 главных стиха Бхагавадгиты, да? Там говорится, откуда преданный черпает свое удовлетворение. Матчита, матгата, прана, бодхаянтах, парас, парам, да, кадхаянтах, чимам, нитя, тушянтича, романтича. Он говорит, что умы моих преданных сосредоточены на мне. Их жизнь, прана, жизненная энергия посвящена служению мне. Они занимаются тем, что постоянно просвещают друг друга, бодхаянтах, парас, парам, и постоянно разговаривают обо мне, кадхаянтах, чимам, нитя, нитя, постоянно у них кадха идет обо мне, кадхаянтах, чимам, обо мне кадха идет, да. И вот так, тушянтича, они дают удовлетворение, и романтича, они испытывают радость. То есть в этом стихе указывается, откуда преданный черпает радость, совсем другой источник. Если он не научился этого делать и не привил это другим, то остается опять вот эта вот идея, что в материальном я возьму это. Да? И четвертая, последняя задача, говорится, пожалуй, самая сложная, это переход на новую форму жизни, то есть отход от индустриального, урбанистического существования, городского, да, к более такому простому деревенскому. Это самое сложное. Потому что, как я говорил в прошлый раз, несмотря на то, что, ну, существует где-то около 40 этих сельскохозяйственных коммун на 5 континентах, пока еще ни одна из них полностью не стала самодостаточной. Это очень и очень сложно. Вплоть до того, я говорю, что вот в Австралии, например, там практически все эти сельхозобщины живут за счет храмов, да? Что это само по себе абсурдом является. Они должны помогать храмам, да? Они пока еще... Потому что там очень мало преданных, поскольку в преданных по-прежнему силен дух чувственного наслаждения. Город дает больше чувственного наслаждения, чем деревня. Да? И в городе, при всем при том, пока что жить легче, да, чем в деревне. 5 метров сходил в магазин, купил молока, это вам доить корову, не ухаживать за ней. Открыл кран, потекла вода, не нужно в колодец идти или на речку. Да? Все очень просто. Пока все просто. Пока все так. Да? Вот. Но если, скажем, какие-то изменения сильные произойдут, то хочешь, не хочешь, так сказать, придется, да, переходить на эти все вещи. Итак, это, как говорится, в перспективе. Насколько она далекая или близкая, вряд ли кто вам скажет с большой определенностью. Но суть в том, что постиндустриальный период этого общества, он неизбежно наступит, потому что, как мы сказали, это неестественное состояние для человека жить в такой вот среде. Он обязательно наступит. И этот постиндустриальный период будет характеризоваться именно опять переходом на аграрную, то есть сельскохозяйственную экономику, на более простой образ жизни, такие вот небольшие какие-то поселения. Города, конечно, тоже будут, но вот, например, в Майяпуре сейчас, ну, строится этот город, в котором планируется, что будет жить примерно где-то 25 тысяч человек, не больше, да. Это небольшой город, вот, который, в принципе, можно без проблем поддерживать, да, с таким количеством земель там вокруг, все это. Вот, больше, чем это, не контролируется преступность, и уже возникают всякие разные другие трудности там, с снабжением и прочими вещами. Итак, это четыре главных задачи. Вот, но есть еще одна последняя и, пожалуй, самая важная задача, да? Несмотря на то, что в идеале, казалось бы, можно превратить эту планету в некий такой вот экологический рай, да? Вот, тем не менее, останутся такие проблемы, как болезни, рождение, старость и смерть, да? И согласно ведической космологии, истинная, сказать, среда обитания для души – это духовное измерение, духовная реальность, духовный мир. Да? Души исходят из этого духовного мира, попадают в мир материальный. И под давлением материальной природы они вынуждены заниматься всевозможной деятельностью, они создают карму, получают плоды всего этого. Да? Вот, но благодаря духовной деятельности душа может покинуть это материальное умонастроение, да, то есть может изменить свою концепцию, стать опять слугой Бога. И вследствие этого начать такой образ жизни, который начнет путь к освобождению. Да. И вот эта вот временная красота материального мира, которая, может быть, привлекает нас, это эти чистые там реки какие-то, где еще остались, там леса полные там деревьев с плодами, цветами, реки там, какие-то водопады, все это. Все это, согласно ведической литературе, является просто отражением вечной божественной природы, природы, которая находится на высшей планете духовного мира Голока Вриндавана. И поэтому цель движения сознания Кришны не просто в том, чтобы там как-то выровнять экологию этой планеты, да, а состоит в том, чтобы, ну, как-то, конечно, устроить, насколько возможно в этом мире, так все, как в духовном мире, хотя все это на сознании основано, да, вот, но тем не менее, предоставить, самое главное, это предоставить людям здесь возможность вернуться в вот этот вот неразрушимый и вечно чистый мир, да, в конце жизни. И там такая вот красивая такая фраза все заканчивается. И там, в теле, свободном от осквернения рождением, смертью, старостью и болезнями, человек может наслаждаться трансцендентной, чистой средой Вриндавана, в обществе повелителя Вриндавана, Кришны, который вечно пасет коров, называемых сурабхи, в лесах, в которых растут деревья желаний. То есть вот это настоящая изначальная чистая среда, в которой живет душа. Но для того, чтобы попасть в эту среду, необходимо уже здесь, в этом материальном мире, развить себе такое же сознание, как сознание у этих жителей духовного мира. Да? И это может помочь человеку сделать только процесс преданного служения, который мы пытаемся осваивать и пропагандировать. Это уже самая главная далекая цель. Но до того, как говорится, да, показать людям, что нормальный мир, нормальная среда обитания может существовать только при нормальном сознании человека. До того времени мы должны стараться развивать в себе при помощи данного процесса духовное сознание, проповедовать сознание другим. И по мере нашей возможности просто расширять круг влияния, круг осведомленности людей, в чем же проблема, в чем же причина. Да? И так постепенно люди, осознавшие эти вещи, будут переходить действительно на более простую жизнь и возвышенное мышление. Ничего более реалистичного не существует. Поэтому мы должны правильно понимать все эти вещи, не иметь каких-то таких вот ложных ожиданий, вот, и тем не менее продолжать действовать как преданные, проповедуя это знание и, насколько это возможно, участвуем примером. И в некоторых сферах можно сказать, что мы преуспели. Да? Например, как я сказал в первом, да, с точки зрения питания мы для себя решили эти вопросы. Философски, понятно, это философская космология ведическая, да, представление о мире, как где в центре Бог и я его слуга, это тоже уже само по себе, это цель, такая картина мира, уже изменила у нас образ жизни, да. С духовными источниками счастья тоже не так все, как говорится, безнадежно. Есть счастливые преданные, да. Хотя некоторые преданные не очень счастливы. Но они несчастливы не потому, что там процесс им что-то не дает, а потому что по тем или иным причинам они сами еще держатся за материальную природу и не отдают себя полностью процессу. Вот. Ну, а четвертая цель, конечно, она не осуществляется мгновенно. Это то, что, скорее всего, через какое-то время и постепенно произойдет. Вот. Но это, скорее всего, неизбежно, потому что, как я сказал, материализм экологически и экономически обречен. Так как в нем самом уже сидит этот вирус саморазрушения, эти материальные желания, которые приводят ум в беспокойство и заставляют заниматься такой деятельностью, последствия, которые мы уже не можем остановить. Да? Люди развили технологию, но сейчас такая интересная ситуация, что они не способны бороться с последствиями технологии. Понимаете? Вот это самое смешное, да? Что мы овладели какими-то вещами, а уже контролировать последствия технологии мы не можем. Да? Что вы сейчас сделаете? Там, вы фильтры наставляете на эти трубы, там, какие-то очистительные сооружения. Но какая разница? Если материальные желания продолжают бить ключом из наших сердец, то это само по себе породить что-то еще. Да? Вот куда нужно поставить фильтры, а не на все эти, так сказать, там, трубы и так далее. Вот. Поэтому задача этого семинара была в том, чтобы показать, что у всех этих внешних вещей, негативных проблем, которые сейчас есть, есть одна очень глубинная духовная причина. Да? Если кто-то при помощи там каких-то разных там маршей протеста там или еще чего-то борется с последствиями, то мы, как преданные, стараемся бороться с причинами всех этих вещей. И причины находятся в сознании. Причина в том, что живое существо несчастливо, несчастливо отдельно без Бога, да? И поэтому оно пытается развивать вот такую вот гипертрофированную, глупую урбанистическую цивилизацию, которая потом его же и давит, этого человека. Да? Вот, поэтому не нужно ничего такого сильного развивать. Все, что нужно, это сознание свое развить. То есть нужно дать человеку Бога, дать человеку Кришну. И когда он доволен с Богом, нет необходимости. Мы не слышали, что кто-то там в духовном мире работал на какой-то фабрике, там, на фирме, там, что-то еще, там, какая-то там грязь, какие-то там протесты, там, или что кто-то отравился. Ничего такого там не существует. Там естественное такое вот хозяйство, потому что там все основано на чистой духовной деятельности. Там, где чистая духовная деятельность, там, где нет этой вот ментальной духовной грязи, этого нет в сознании, да, там нет грязи и в среде. Там, где грязь в сознании, там.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

Веды говорят, что существует такое понятие, как звук в ведах. И звук существует на разных уровнях. Есть грубый уровень. Вот я сейчас говорю в микрофон. Это ведь звук. А что такое звук? Это же тоже волна, правильно? Это волна. И чтобы звук этот сюда попал, что нужно? Чтобы из моего рта вибрация попала в микрофон, что нужно, чтобы она туда попала? Чтобы вот грубый звук прозвучал, нужно, чтобы тонкий звук еще. Оказывается, есть звук на уровне мысли. Веды говорят, это мадья мавак.

двигаться, строить что-то, да, уже вибрации на грубом плане происходят. Вот то, что вы видите, это ведь кто-то захотел, да, подумал, и потом это все вот так появилось, правильно? Так вот, если материя – это вибрация, это означает, кто-то же ее свибрировал, это значит, что какое-то желание было, а не какая-то идея, план какой-то был у этого мира, и это значит, что было какое-то желание. Представляете? То есть все, что мы видим, это кто-то пожелал, спланировал, и то, что мы видим сейчас, это вот так проявляется. И если мы на санскрите, вот эта вибрация называется словом «рита». Напоминает что-то, да? Ритм напоминает. Рита значит закон или ритм. Есть вселенский ритм, то есть звук, музыка, да, этого мира. Есть, значит, идея этого мира. Кто-то ее...

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасному. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

существует понятие дармы, и то, что нужно этим путем идти, это однозначно. То есть это 100%. А дарма в данном случае первична. То есть она опять-таки не является, это относится к категории свадармы, временной дармы. А поэтому мы не можем на нее ориентироваться как на нечто абсолютное, но иметь в виду ее надо. То есть, допустим, перед нами стоит вопрос. У нас есть там ребенок, и вот он растет, надо принять решение, какое он получит образование. Соответственно, очень важно, чтобы родители понимали его склонности, понимали, что ему нужно предоставить свободу выбора, кроме всего прочего. А кто нам сказал, что он обязательно выберет духовный путь? А может, он и не выберет. Ведь Господь нас не ограничивает в этом. Он дает нам возможность и тем путем идти, и другим путем. Соответственно, мы не можем насильно загнать кого-то на духовный путь. Мы можем показать все преимущества, но насильно мы его не можем загнать никого. То есть можно привести корову к водопою, нельзя заставить ее пить. А то же самое здесь. Поэтому, понимая, что, возможно, этот человек не захочет идти духовным путем, мы должны ему дать выбор. Поэтому у него должно быть и мирское образование. Но мы перечислили много недостатков мирского образования. То, что у нас там могут появиться какие-то нехорошие качества, привычки и так далее, иллюзия какая-то. То есть важен баланс. С одной стороны, понять, какое образование нужно конкретному человеку? Нужно ли ему высшее или достаточно среднего? Нужно ли ему какую-то определенную специальность и так далее? А второе, нужно донести до человека максимум достоинств как бы духовного пути, чтобы он мог его выбрать. И помочь ему избежать.

понимать его склонности, его возможности, его способности. И правильно определить, до какой степени ему учиться, а до какой нет. И при этом нужно его одновременно духовно образовывать, чтобы он понимал, что счастье этого не приведет. Что он получает это материальное образование, но в конечном итоге он не может на него рассчитывать, что оно сделает его счастливым. То есть мы с вами все шли в свои институты как раз с этой мыслью, что, в общем-то, в конечном итоге это будет здорово для меня. Каждый ведь не просто же так. У каждого был какой-то стимул. И кого-то там родители, может быть, подзаставили, скажем так, получить образование. Но ведь некоторые потом сказали своим родителям спасибо за это. То есть прошли все это образование, и родители попали в точку. Он правильную дали человеку специальность, он хорошо себя чувствует в той области, куда они его направили. Поэтому тут по-разному бывает. Ну, как бы зависит от дальновидности родителей, скажем.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

кульминации могущество звука, оно как раз реализуется в молитве, потому что в молитве мы призываем Бога. И суть, самая сокровенная часть в отношении звука, она заключается в том, что Господь напрямую присутствует в звуке. Веды говорят, что имя Бога, произнесенное, не отличается от самого Бога. Когда вы молитесь, это равносильно тому, что Господь приходит. Такая форма, форма проявления. Попытайтесь осознать, что когда вы произносите имя Господи Иисусе Христе, это равносильно тому, что эта личность проявляется. И в этом смысле становится очевидным, почему есть такое, такая регуляция, такое упоминание, не поминая имя Господа в суе. Это означает, что вы говорите имя Господа, Господь в звуке проявляется, а вы ведете себя так, как будто его, ну, как будто его нет. Просто минимальное какое-то элементарное неуважение. Я уж не говорю про какой-то возвышенный этикет. Если вы возьмете разные традиции, вы увидите, что эта идея в том, что звук настолько могущественный, что способен очищать сознание, в разных традициях прослеживается. Ведическая культура, она вся построена на этом принципе шабды, звука, да, мантра виде, как целая отрасль, целая наука, очень четкая классификация. Все звуки, которые вы способны воспроизводить, да, они активизируют определенные энергии в пространстве. Говорится, что у энергии крия-шакти есть 50 аспектов, 50 энергий крия-шакти, энергии созидания. И правильно воспроизводя звуки, мы эти энергии можем активизировать. Это именно то, каким образом Брама, вторичный творец, эту реальность создает. Как он ее творит? Он просто повторяет определенные звуки, он поет определенные мантры. Поэтому, говорят, вначале было слово. Мир сотворен из звука, да? Ведическая культура, мантра-видья. Если вы возьмете православие, вы увидите, что есть практика, молитвенная практика, очень могущественная практика исихазмы, практика умного делания, да? Что такое умное делание? Это Иисусова молитва, очень короткая формула, которая повторяется в уме. Кстати, знаете, почему короткие формулы берутся? Почему самые такие высокие продвинутые стадии молитвенной практики, они сводятся к повторению определенных молитвенных коротких формул? Потому что человек находится не здесь, а он пытается проникнуть в суть «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Господи, смысл, определенные эмоции. Это слово имеет определенный вкус на уровне ума. Иисусе Христе – это сама личность, да? Шакти Авеша Аватара, как его называют в ведах, сам посланник Бога. Иисусе Христе, помилуй, означает «дай мне свою милость», понимание, да, меня грешного. И каждое повторение – это как лопатой копать. Раз, раз, раз, раз, раз. И вы все глубже, глубже, глубже, глубже углубляетесь. Если вы берете длинную молитву, не получается такую концентрацию достигнуть. И что такое православие, да? Практика исихазма, молитвенная практика. Кстати говоря, был такой очень интересный прецедент в Русской Православной Церкви, который подтверждает тезис Вед на тему того, что имя Бога не отлично от Бога. Это схемонах Иларион написал книгу, в которой поделился своим опытом в отношении реализации, в отношении умного делания, да? Реализации в отношении повторения Иисусовой молитвы. Он написал целую книгу, и в этой книге упомянул такой тезис. Он написал, что имя Бога не отлично от Бога. То же самое, что приведено в Ведах. И этот тезис, он получил огромный резонанс среди монахов, в особенности на Афоне. Они взяли это на вооружение. Согласитесь, что есть разница, когда я просто читаю молитву, или когда я читаю молитву с пониманием, что там Господь присутствует. В звуке имени находится сам Бог. Вот это трудно представить, это можно только пережить, как опыт. Находится сам Бог, и тогда отношение само к практике меняется. И монахи стали практиковать с очевидными результатами. Но потом последовала определенная реакция Русской Православной Церкви, да, когда это учение было признано ересью. И было даже определенное время был конфликт. Были люди, которые называли себя имяславцы, которые считали, что этот тезис верен, что имя Бога не отлично от Бога. И были имяборцы, которые противостояли этому. В итоге имяборцы победили. Но тот же святой праведный Иоанн Кронштадтский, в его книге «Моя жизнь во Христе», у него несколько раз упоминаются удивительные ссылки, которые косвенно подтверждают этот тезис. Он говорит: «Пусть вам имя Бога будет вместо Бога». Он там перечисляет: «Пусть имя Богородицы, или имя Господа нашего Иисуса Христа, или имя Отца нашего Небесного, да, будет вам вместо самого Бога, вместо Богородицы». В другом месте он говорит, что в имени Господнем сокрыты все энергии Господа находятся в имени. Это православие. Возьмите поздний буддизм. Он имеет уже более личностную окраску. Есть практики китайский, японский буддизм. Там то же самое. Берется молитвенная формула и углубляется вплоть до переживания, до получения трансцендентного опыта, до контакта с Богом, другими словами. Если вы возьмете ислам, вы увидите практику зикра. Что такое зикр? Это короткая молитвенная формула, да, которая повторяется снова и снова. И традиции разные, суть остается одна. Звуковая практика очищает сознание и позволяет дойти до своего сердца, ощутить этот контакт с Божественным. Именно через звук это происходит.

Мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, мадхумадхи, м

веды говорят, женщинам не общайтесь с мужчиной, жену берите. Потому что женщина возбуждает чувства мужские, а жена пробуждает разум. Разные функции. Вот это, значит, первая роль, главная – жена. Мужчина по своей природе забывает многие вещи, поскольку он переключается то с чувств на разум, с разума на чувства, он забывает то о чувствах, то о разуме, то о чувствах, то о разуме. Согласны мужчины? Когда вы принимаете решение, вы жесткий, безжалостный. Когда чувства возбуждаются, вы забываете про разум. Это природа мужчины. Так вот, женщина возбуждает чувства, и тогда мужчина утрачивает разум, а жена пробуждает разум. Тогда мужчина контролирует чувства, становится великим, сильным. Его сила именно в разуме. Мужчина — это разум. Потому что если разум побеждает чувства мужчины, это уже не мужчина. Есть другое слово в ведах — джада, придурок называется. То есть мужчина без разума, он ведется как придурок. Вот по улице бегают такие вот, знаете, молодые придурки иногда. Они там что-то выпьют, там пошутят, там кого-то за юбку схватят, там матерятся. И так и называют их придурки, там бегают по улице, понимаете? Это те же мужчины, которые на чувствах живут. Не на разуме, а на чувствах. И вот это женщины возбуждают. А жена говорит, куда пошел? А завтра на работу. А вообще, зачем мы с тобой живем? Помнишь, нет? Нужно заработать то-то, построить. Это еще достичь цели жизни, еще духовной, материальной. Она вот всегда ему что-то предъявляет. Это жена называется. Это первая роль женщины. Напоминать мужу о высших ценностях. Не позволять ему падать. Она заботится о репутации. Вторая роль. Когда мужчина сильно расстроен, терпит какую-то неудачу, поражение в жизни, травму получает, то перед ним уже мать, заботливая мама. Та же самая жена может играть эту роль матери. Очень хорошо. Если муж в гневе, а он нередко бывает в гневе, что написано в ведах, я даже сейчас стесняюсь говорить, боюсь вернее. Там написано, что муж в гневе может убить собственную жену. Я сначала думал, что это преувеличение, а потом я попал в тюрьму. Ну, в смысле, меня пригласили туда, на лекцию. Я не знал, что это за люди. Ну, тюрьма и тюрьма, и давал лекцию. После лекции там была абсолютно тишина, время лекции, и до, и после ничего не изменилось. Люди как сидели очень тихо, очень. Я думал, какие смиренные, порядочные люди. Я забыл, где я просто нахожусь. Вот. И начальство тут стояло у входа и выхода. Дисциплина просто потрясающая. И вот в конце я спрашиваю, вопросы есть? И такая же точно тишина. Ну, никакой реакции вообще, никакой. Ни улыбки, ничего абсолютно. И тут начальство вышло. Вопросы. И тут одна голова стала опускаться вниз, и его же рука подниматься вверх. И весь зал сразу покосился в эту сторону. Все схвачено, все контролируется. И вопрос был такой, а можно поговорить наедине? Вопроса не было. Никто не раскроет себя на публике там никогда. Очень опасная ситуация. Я к начальству вопросы. Можно? Ну, хорошо, вот кабинет. Страшный, жуткий кабинет, знаете, такой вот тюремный. И вот там принимайте. 6 человек ко мне пришло. И что удивительно, я первый раз такое видел. Но он мне предупредил, этот начальник сказал, ну, имейте в виду, мы вот здесь за дверью, недалеко. Если что, мы рядом. Я думаю, а что должно быть? Говорит, ну, это большие 40, это очень опасные люди, это все практически убийцы. Ого, нас ведут такие порядочные люди. Вот я захожу, сажусь на эту табуретку тюремную, напротив другая табуретка, страшная, мрачная, темная комната с дурным запахом. Входит первый человек, сразу мне говорит, как только дверь закрыта, сразу мне говорит, сразу изменился, эмоционально стал, я не убивал. Да, ну, бывает, что человек не убивал, а в тюрьму садится. Ну, случается, да, я сочувствую. А что было? Мы с женой чистили картошку. Мы с ней чистили картошку, говорит, уже 25 лет. И 25 лет мы ругаемся, когда чистим картошку. Потому что я толсто чищу, а она тонко. Вернее, наоборот, она толстая, простите, это важно очень, а я тонко. Здесь, значит, тупоконечники, остроконечники у Гулливера, помните? И там войны, революция происходит. И вот интересно, что за 25 лет... Это стало причиной убийства. Толщина очисток. Потому что ссора была постоянная, что, говорит, ты транжиришь мои деньги, ты что делаешь с картошкой? А ты неудачник, она говорит. Ты скупой, поэтому денег не можешь достаточно заработать. Тебе жалко даже вот картошку кевичищу. И каждый день. В конце концов, говорит, я ее ударил правой рукой в живот, а там оказался нож. Она умерла. Я не убивал. Ну да, несчастный случай, точно. Другой заходит человек. Я не убивал. Потому что-то похожее какое-то уже повторяется. А, да, кто убивал, что было? Я, говорит, не знаю. Жену свою сжег заживо, облил бензин и поджег. И только потом понял, что сделал. То есть мужчина в гневе может убить собственную жену. Описано в ведах.

Первое S. Это мое правило. Это правило, которое я ввел. Размышляю над всем этим. Первое S. Или первое условие изменений. Абсолютно необходимое условие изменений. Это понимание своей неправоты или того, что проблема заложена во мне. Почему это S? Потому что есть хорошее русское слово, которое называется смирение. Гордыня имеет очень хорошую формулу или мантру. Я всегда прав. Спасибо, что подсказали. Заметили, да? Я всегда прав. И вы тоже всегда правы. И, как правило, наша правота не совпадает. Но при этом каждый человек всегда прав. Эта формула «я всегда прав» – самое большое, изначальное препятствие для каких бы то ни было изменений. Потому что если я прав, куда меняться? Если я прав, все остальные, значит, что? Соответственно, неправы. А если они не согласны со мной. И, соответственно, меняться кому нужно? Меняться нужно не тому, кто прав, правильно? Не может же меняться тот, кто прав, чтобы стать неправым. Меняться должны те, кто неправы. Первое S или первое правило, первое осознание, первый шаг на пути к перемене моей парадигмы – это теоретическое допущение своей неправоты. У меня должно быть ровно настолько смирения, чтобы я понял, что, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Это очень болезненное сознание. Потому что человек может легко признать физический недуг, но ему очень сложно признать то, что он болен на голову. Ему очень сложно бывает признать, что проблема находится не только на уровне физического тела. Почему? По очень простой причине. Потому что мы, как правило, плотно, очень тесно, очень жестко отождествляем себя со своим умом. Вот. И если к нам кто-то говорит, ты не прав, это значит, что, в общем-то, люди ставят под сомнение вообще мое существование. Это экзистенциальное оскорбление, которое мне наносит, если мне говорят, я не прав. Но наедине с собой, перед зеркалом, можно потренироваться и сказать, ну, может быть, я иногда все-таки ошибаюсь. Я говорю об очень простых вещах, очевидных вещах, но я с самого начала сказал, что людям сложно меняться, именно поэтому в том числе, потому что мы привыкли исходить из представления о своей правоте. И эта вещь, она была заложена в фундамент ведической культуры. Смирение. И мы знаем, на самом деле, любая духовная культура, она настаивает на этом качестве. Почему? Потому что духовная культура требует от человека преображения, а преображение немыслимо без смирения. Смирение – это первое необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы человек начал преображаться.

Коль скоро речь идет о вечном, то нужно сначала определиться с тем, что такое вечное. И существует ли вообще что-то вечное в окружающем нас мире. Далее, если мы все-таки вычленим вот эту вечную составляющую в бытии, дальше мы должны определиться, какое отношение это вечное имеет к нам и зачем оно вообще нам нужно. Вот, значит, ну, прежде всего, одно из определений вечного – это непрерывное. То есть, если что-то существует пунктирно, не видоизменяется, а вот именно пунктирно, то есть какое-то время оно существует, потом его вообще нет, не то, что оно переходит в другую фазу, а вообще его нет, а потом оно уже снова появляется, то вот это то, что появилось, это уже не то, что было, потому что был некий пунктир, был некий провал. То есть одно из определений вечного – это непрерывность. Непрерывное – оно и есть вечное. Более того, если мы найдем с вами что-то непрерывное, оно есть вечное, а если мы найдем с вами что-то вечное, оно обязательно будет непрерывно. А теперь, есть ли что-нибудь вокруг нас, в окружающем нас мире, или его еще называют в мире предметов, что-то непрерывное и вечное? Вот, ведическая философия утверждает, что в окружающем нас мире вечного ничего нету. Почему? Потому что окружающий нас мир – это мир объективный. Не субъективный, а объективный. То есть мир, состоящий из образов или предметов ощущений. И поскольку наши с вами ощущения, они прежде всего зависят от нашего с вами состояния. Другими словами, если я простужен, то в 20 градусов тепла мне будет холодно. А если я здоров, то при той же самой температуре мне будет тепло. То есть окружающий нас мир, который состоит из цветов, из цвета, из звука, из обоняния, из запахов, из поверхности, то есть температуры и вкуса, этот окружающий нас мир, он, его еще называют мир майя или мир наваждения, он целиком зависит от того, какое у меня состояние сознания. Соответственно, вот этот окружающий мир или предметы окружающего мира, они не постоянны, они существуют пунктирно. То есть я то их ощущаю, то не ощущаю. Все зависит от моего настроения или от моего состояния. То есть в окружающем нас мире нету ничего вечного. Оно постоянно меняется. Точно так же, как когда мы заводим юлу, то все точки этого крутящегося предмета, они будут непостоянны, они будут иллюзорны, кроме одной точки. Это стерженек, да, или точка, вокруг которой все вращается. Вот она неизменна. Она никогда не пропадет, она не движется. То есть мы здесь подходим еще к одному определению вечного. Это то, что не движется. Вот если что-то не движется, оно вечно. А то, что передвигается, оно временно. И в ведах есть такой метод, называется нетинь.